0: радио.
1: Around the world.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, вечером возможны небольшие дожди. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 13 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, вечером возможны небольшие дожди. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 13 до 21 градуса тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии с Россией и что блокирует воспоминания.
0: Новости.
1: Беларусь может усилить сотрудничество с Архангельской областью России. Об этом президент нашей республики заявил на встрече с губернатором региона Александром Цибульским. В частности, речь шла о взаимодействии в образовании, науке и военно-промышленной сфере. По словам Александра Лукашенко, Минск готов делиться технологиями, в том числе для арктической зоны. Также стороны обсудили совместные проекты в космосе и самолетостроении. Президент заверил, что все достигнутые договоренности будут выполнены. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочую поездку в Санкт-Петербурге. Глава правительства обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером сотрудничество в газовой сфере. Стороны отметили, что достигнутый уровень взаимодействия обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси газом. Также обсуждалось развитие по другим актуальным направлениям.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия одобрила выделение Украине нового транша в размере более 6 миллиардов евро. Об этом сообщила глава структуры Урсула фон дер Ляйен. Средства направят на закупку систем противовоздушной обороны, радаров и ракет. Это часть программы масштабного финансирования до конца следующего года. Ранее Киев уже получил более 8 миллиардов евро, а общая сумма контрактов на оружие достигла 16 миллиардов евро. Отмечу, Брюссель требует 100% одобрения всех контрактов и приоритетного размещения заказов в странах Евросоюза. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко поздравил тружеников Столбцовского района с намолотом 100 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили власти центрального региона. Руководитель отметил мастерство, сплоченность и преданность крестьянскому делу. Слова благодарности адресованы комбайнерам, водителям, операторам и руководителям хозяйств. Именно их самоотдача позволила району пополнить областной каравай. Алексей Кушнаренко пожелал не останавливаться на достигнутом и создать задел для нового сельскохозяйственного года. И в завершение выпуска. Привычка фотографировать важные моменты может ухудшать память. К такому выводу пришли ученые из США. Исследователи провели 7 экспериментов с участием около 900 человек. Участники хуже запоминали изображения, которые снимали сами, чем те, на которые просто смотрели. Эффект сохранялся даже при предупреждении о тесте и доступе к собственным снимкам. Причина кроется в когнитивной разгрузке. Мозг перестает запоминать детали, доверяя камере. Ученые отмечают, что это не означает вред привычке, однако съемка может отнимать ресурсы для формирования воспоминаний.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну что, Минск и Минская область, проснулись или только делаем вид?
2: Мне кажется, сейчас все щурятся в телефон и пытаются понять вообще, где, что происходит, такой день недели.
1: Да. Ну а мы вам честно скажем, утро только начинается, но оно уже улетное. Мы его за 3 часа превратим в такой шашлык из хитов и треков, что вы точно забудете, что сегодня понедельник.
2: Ну а вот так и нашли того, кто не выспался. Со вторником тебя, Женя.
1: Ой.
2: Давай уже включайся в работу или хотя бы факт какой расскажи, чтобы мы поняли, человек проснулся.
1: Фу, слушай, ну это я легко. Вот, к примеру, метеорологи обычно шутят, что вторник – это единственный день недели, когда прогноз погоды сбывается чаще всего. Mm-hmm. Потому что к этому дню синоптики уже успевают подсмотреть в окно. Так что, если сегодня обещали солнце, значит, можно смело верить.
2: И, кстати, о птичках. Давай уточним, какая погода будет ли сегодня и вообще будет ли она хорошая.
1: Mm-hmm.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, по северной половине кратковременные дожди, в отдельных районах возможно грозы. Температура воздуха максимальная днем от плюс 17 до плюс 23.
2: В столице также переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный, температура воздуха утром от 12 до 14, днем до плюс 20.
1: Ну, в принципе, да, лето будет, но кажется только в календаре сегодня, судя по всему. Но это не беда, потому что сейчас прогреемся планами на этот час.
2: Итак, если вы готовы услышать ваше личное предсказание от звезд, то дождитесь конца этого часа, обязательно расскажем.
1: А также сделаем то, чего уже давненько не было. Залетим на рынок Таборы в середине часа. Ну, узнаем, что сейчас в тренде.
2: Ну и вместе с тем разберемся, что происходит в Елисейском дворце и почему для Макрона скоро прозвенит последний звонок.
1: О, вот так вот новости под сентябрь получились у человека. Ага. Ну, в любом случае, не сентябрь пока еще лето, и мы, его утренние хранители Юлия Умарова и Женя Тихонов, готовы бодрить и вводить вас в новый роскошный день под названием вторник.
2: Ну, а вместе с тем желаем отличного старта дня и, конечно же, ставим музыку, чтобы день точно был легче.

0: Разбор полетов.
1: Утро раннее, 7:20. Угу. Пока мы с вами пытаемся проснуться, думаем, как пережить этот день. Во Франции, друзья, все немного драматичнее. Эммануэль Макрон проводит последние месяцы в Елисейском дворце. Ну и, судя по всему, король солнца закатывается. Как говорится, закаты бывают разными, красивыми, багровыми или вот такими, с кризисами и падениями рейтингов.
2: Ну, если ты делаешь отсылку как к Людовику с фразой «король солнца», то это хорошо, что он просто уходит из Елисейского дворца. Я могу тебе сказать, потому что...
1: Кто не знает прошлого, не может понимать настоящего, так что да,
2: или хотя
1: история
2: бы,
1: циклична.
2: Или хотя бы отсылка к этому прошлому. Французская политика на самом деле уже вовсю ищет преемника Макрону, ну а сам президент нынешний, несмотря на все это, продолжает изображать человека, который, ну, все еще определяет будущее страны и Европы.
1: Главная проблема для Макрона – это возможная победа Марин Ле Пен. Приход правых может быстро похоронить, так сказать, все, что он строил, поэтому президент пытается напоследок закрепить все, что еще не успело развалиться само.
2: Конечно, еще очень большой вопрос, что за время своего правления Макрон успел построить, но это
1: успел.
2: Ладно. В общем, то, что развалится, то и было макроновское. Ну а сейчас он, как студент перед сессией, пытается закрыть все долги за один день. Но мы это на самом деле знаем, что если вовремя не сдать, то будет пересдача. Mm-hmm. А пересдавать, кажется, уже и некому особо.
1: Да, король солнца уже садится, а счета за освещение останутся французам бедным.
2: Да,
1: но
2: получается,
1: знаете,
2: так.
1: Макрон — это лишь очередная глава в их длинной истории, так что, может, его главный урок для всех нас — это не пытаться светить слишком ярко, если потом нечем оплатить.
2: Да уж, по-моему, отличный повод подумать о том, как важно быть, скажем так, ответственным за свои дела.
1: Точно.
2: Ну а пока французы разбираются со счетами за освещение, мы лучше разберемся, что и почем у нас здесь. Прямо сейчас отправляемся вместе с нашим корреспондентом Дарьей Наточаевой на рынок Таборы. Давненько мы туда не заглядывали.
1: Ой, да, наконец-то узнаем, какой там ассортимент, что почем, ну и, конечно же, поделимся с вами.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
4: Без возрастных ограничений.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
5: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
5: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
0: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Новое радио. Минск 97.4 FM. Everyone's tired. Tensions are

0: Экипаж на связи.
1: Алло!
2: Ну, как-то на самом деле, мне кажется, мы тут уже распредлагались вам наши фирменные рецепты. А вот вопрос. Готовить из чего, если в холодильнике, ну, шаром покати? Mm-hmm. Потому что цены везде кусаются, что на самом деле переходишь чуть ли не на лапшу быстрого приготовления. Но у нас, на самом деле, все еще продолжается лето. Да, как бы природа не хмурилась, а значит, надо получать витамины, настроение, конечно же, вайбы, поездки. Поэтому давайте с вами наберем корзинку продуктов. Едем в таборы Новый Лебяжий. Послушаем, какие продукты сейчас в тренде. Кстати, наш спецкор Дарья Наточаева уже там.
3: Потому что мы привыкли, вот даже я по себе сужу. Заходишь в приложение, кликаешь, и все, через час пакет у дверей. Удобно как бы, да. Но иногда хочется самим поехать, выбрать, потрогать, понюхать. Да, это совсем другое настроение. Поэтому, друзья, давайте прямо сейчас послушаем, что нового происходит на таборах и какой, самое главное, ассортимент.
0: Спецкор. С места событий.
4: Всем привет! На этой неделе на рынке Новый Лебяжий в Таборах уже чувствуется приближение осени. Одни сезонные продукты постепенно уходят, зато на прилавках появляются новые. Из ягод главным фаворитом остается голубика. Цены начинаются от 7,5 рублей за килограмм. Появилась свежая лесная брусника по 12 рублей, а вот черешня уже практически отошла. Цены на основные овощи за неделю сильно не изменились. Огурцы стоят от 1 рубля 80 копеек, томаты от 2 рублей, сладкий перец 4,5. А удивили на этой неделе арбузы. Если недавно азербайджанские продавали примерно за рубль и 80 копеек, то сейчас появились грузинские уже по 4 рубля за килограмм. Есть и немного экзотики. Инжир по 5 рублей за штуку, манго и авокадо по 25 рублей за килограмм. Ну а после августовских дождей на рынок приехали и свежие лисички. Их продают по 13,5 рублей за килограмм. Так что витаминами к осени запастись можно, главное, чтобы цены на арбузы не испортили аппетит.
3: Леш, спасибо тебе огромное за этот обзор. Я уже решила, что как минимум поеду за лисичками и арбузом.
2: Очень любишь лисички, да?
3: Конечно, с картошечкой. Обжаривать, знаешь, как вкусно. Да. На сковородке это все дело, да с кефиром запить.
2: Ну, потом ты же хотя бы принесешь попробовать продегустировать. Я вот как-то обратил... Ну, конечно, вряд ли там что-то останется.
3: Да, сковородка уйдет за две щеки.
2: Ну что ж, в любом случае надеемся, что и для вас это тоже стало небольшой мотивацией как минимум попробовать новые рецепты. Ну, а может быть, кстати, на основе именно этой поездки мы завтрашний рецепт вам и предложим. Поэтому,
3: обязательно, да. Лето – это самое время куда-то выбираться. Если не на природу, погода не позволяет, то хотя бы на рынок.
2: В общем,
3: так что,
2: да, мы за полезности.
3: Курьеров оставляем, берем себя в руки и выдвигаемся.
2: И да, если уж мы тут за полезность все кругом, поэтому давайте еще также посмотрим, что у нас там говорят звезды по поводу каждого нашего знака зодиака. И дайте нам небольшую музыкальную паузу для того, чтобы посмотреть, а точно ли это была большая медведица или я перепутал.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ой, все утро в голове песня крутится. В гороскопе из 12 имен самый лучший скорпион.
2: Это почему это?
1: Ну вот просто вспомнилась мне эта песня. Но это не значит, что остальные 11 знаков остались без внимания. У каждого из нас, друзья, есть свое послание на этот день, на этот вторник. Мы с Женей, честно говоря, не скорпионы, нет, но все равно рассчитываем на хороший день.
2: Итак, овны, в этот день старайтесь избегать разногласий с близкими, поэтому прислушивайтесь к их мнению.
1: Тельцы, сегодня не тратьте много времени на объяснение. Лучше сразу действуйте.
2: Близнецы, в этот день не стоит полагаться только на собственный опыт. Посоветуйтесь с авторитетными людьми в спорных ситуациях.
1: Раки, сегодня ваша активность будет на пике. Смело планируйте множество дел.
2: Львы, в вашей жизни могут произойти важные события. Однако не стоит затевать новые масштабные проекты. Лучше завершите старые дела.
1: Девы, с сегодняшнего дня начните добавлять в свою жизнь что-то новое. Угу. Все перемены пойдут вам только на пользу.
2: Весы, благоприятный день для принятия важных решений. Ваш внутренний голос поможет сделать правильный выбор.
1: Скорпионы, а вот вы не бойтесь быть яркими. Признание окружающих поднимет настроение и даже придаст какое-то чувство уверенности.
2: Вот, это уже хорошо. Стрельцы, с самого утра вы почувствуете прилив энергии. Воспользуйтесь этим моментом для реализации масштабных задач.
1: И поделитесь, стрельцы, этой энергией с кем-нибудь из своих собратьев. Козероги, дома или на работе ищите возможность договориться. Компромисс в этот день поможет избежать конфликтов.
2: Водолеи, сегодня не тратьте все свои силы на второстепенные дела. Уделите время себе и своему здоровью.
1: И рыбы, с самого утра действуйте уверенно и решительно. Так вы быстрее достигнете цели.
2: Вот интересно, что во вторник для всех знаков зодиака предполагается либо будьте решительными, либо в любом случае ищите возможности договориться, то есть идти на какие-то компромиссы. Поэтому давайте, дорогие друзья, раз уж мы с вами гороскоп послушали, то договоримся, что после музыкальной и рекламной паузы мы начнем час на Минской волне вместе, хорошо?
1: По рукам, да, жмем руки и договариваемся, что встретимся уже совсем скоро.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Чтобы было проще ориентироваться в этом дне, 8 часов и 6 минут в Беларуси, вы слушаете «Минскую волну». Всем привет огромный.
5: Доброе ранее.
4: И хочется начать утро с приятных известий. Новость, которую мы будем повторять еще не раз, потому что она того, друзья, стоит. 4 сентября у МВ-радио день рождения. Нам исполняется 22 года.
5: И мы будем выступать на площади Унимиги. Мы уже готовимся, даже по большому счету уже готовы вас удивлять. Так что сохраняйте дату 4 сентября, площадь Унимиги, дворец спорта. С нас малиновый, между прочим, точнее, малиновый лук, то есть одежда, а то мало ли еще луковицы притащите, будет неловко. Ну а с нас, конечно же, специальная программа.
4: В этот день мы все будем тоже в малиновом, вы тоже приходите, получите от нас подарки, будет мерч, призы, даже то, что вы унесете с собой, как память об этом дне. Так что, если вы сомневаетесь, идти или не идти, ответ очевиден, конечно же, приходите, и обязательно в малиновом, чтобы быть в центре внимания и точно не уйти без подарка.
5: Ну а пока что вторник, он вообще удачный день для планов, верно? Вот
4: конечно.
5: Мы, кстати, тоже планировали, сидели и сейчас расскажем, что ждет нас в этом часе.
4: Конечно же, игра шиф-работ. Победитель отправится в попугайни, так что не упустите момента. Кто давно хотел, ваш шанс.
5: Кстати, вы верите в такой вот момент, что какая-то страна просто может взять и выйти из какого-нибудь союза? Именно такую ситуацию мы и обсудим в середине часа.
4: А также расскажем совсем скоро, что можно отметить в календаре сегодня, 25 августа. Так что, друзья, если у вас даже есть свои личные поводы, праздники, пишите нам 8029-1010-307. Обо всем расскажем сразу после музыкальной паузы.
5: Ну а мы напоминаем, что мы с вами на волне 97.4 FM. Это «Минская волна». Юлия Умарова и Женя Тихонов на месте. И мы готовы делать ваше утро по-настоящему малиновым.

0: Так, а теперь давайте-ка откроем наш журнал. Глава 8, страница 25. И нет, сейчас мы не будем ничего предсказывать. Мы лишь узнаем, какие праздники ждут нас сегодня и кому сегодня прилетит огромный привет.
1: А они уже летят, ваши сообщения. Вот, например, от Евгения только что пришло и поступило нам сообщение. Пишет он: «Доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой девочке Надежде Климантович, которая сейчас едет в город Березу. Желаю ей и вам прекрасного настроения, только положительного эмоций. Пусть все получается быстро и легко». Евгений, спасибо огромное за ваше сообщение. Передаем. Надежда, вы нас слышите? Привет,
0: да,
1: вам
0: надеемся,
1: огромный.
0: Надеемся, вы и правда можете нас слышать, потому что вам такой пламенный привет.
1: Спасибо.
0: Это значит, что
1: интернету,
0: как минимум ваш день уже пройдет на высокой ноте, мы считаем. Ну и с другой стороны, можем перейти сразу к поводам, потому что не все же у нас надежды живут. В общем, и первый повод на сегодня – это день любви к себе. Мы понимаем, что некоторые могут праздновать его хоть каждый день, допустим, те, кто понял смысл жизни, тот не работает. Но сегодня сам календарь шепчет. Причем тем людям, которым явно как-то вот вечно в себе все как-то не устраивает.
1: Не то, все, да. Не это.
0: Да, форма волос, там, животик выпирающий. Знаете, слишком мало, или, допустим, вечно сомневаетесь в себе.
1: Давайте сегодня отложим все это, что держит вас в узде. И мы не про город. Строгие диеты, расписание, вечная суета. Пожалуй, сегодня тот час, тот день, когда можно просто наслаждаться вот погодой, какая бы она ни была, любимым блюдом, если вы завтракаете, приятного вам аппетита. Помните, никто от нас не позаботится лучше, чем мы сами. Любите себя, но без перегибов.
0: Да, потому что вообще любовь к себе считается эгоизмом, но на самом деле так оно и есть, и это нормально. А вот самовлюбленность — это уже тревожный звонок, это уже эгоцентризм. Поэтому да, всему свои меры, ну и, конечно же, всему свой день.
1: Ну и день сегодня также отмечается любители астрономии, потому что в 1609 году Галилео Галилей, тот самый батя астрономии, выкатил обновку для человеческих глаз. Телескоп называется.
0: Да.
1: То есть уже тогда можно было подглядывать за звездами за 400 лет до появления, между прочим, Инстаграма.
0: Казалось бы, такая мелочь, которая у многих в детстве была, а какой прорыв для человечества. Мы теперь можем спокойно себе изучать глубины космоса, ну, насколько, конечно же, можем. И даже видеть планеты нашей Солнечной системы, да даже по факту из дома-то не выходя.
1: Угу.
0: То есть настоящее чудо. У кого дома есть такой агрегат, ну, завидуем, конечно, но по-доброму. Кстати, если у вас там фотография с телескопом, к примеру, шлите нам 8029-1010-307, Вайбер, Телеграм. Выложим самую красивую в наших социальных сетях, если не поскромничаете.
1: А если хотите подглядеть, что происходило в тот или иной день, может, какая-то значимая дата у вас есть, хочется сравнить, что вообще творилось в космосе, узнать это можно очень легко. Заходите на сайт НАСА, выбираете месяц, дату, год и смотрите, что происходило в тот или иной день в космическом пространстве. У них такая новинка вышла. Проверяла. Интересное зрелище. Советую.
0: Ну что ж, в любом случае, пока что сайты НАСА мы не собираемся штурмовать. Однако есть у нас ситуация в Евросоюзе, которую мы готовы обсудить. Что будет с членами Шенгенской зоны? Узнаем через несколько треков и небольшую рекламную паузу.

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Новости для тех, кто следит за германской политикой. Ну, на самом деле, события там могут показаться слегка тревожными. Mm-hmm. Алис Вайдель, лидер альтернативы для Германии, пригрозила выходом из Шенгена. И повод, кстати, ситуация в Сеуте. Поэтому давай напомним с тобой, что там происходило.
2: Да легко. Сеут — это испанский анклав Марокко. Уже почти месяц прошел с громкого события. Туда хлынули тысячи мигрантов, переплывали и пролезали через границу, в прямом смысле этого слова. И Вайдель теперь говорит, если такое повторится, Германия закроет границы и выйдет из Шенгенского соглашения.
1: Ну и на всякий случай напомним тогда, что такое ЭДГ для тех, кто не в теме. Это ультраправая партия. И сейчас она в Германии на сильном подъеме. Там по опросам около 20%, то есть вторые в стране. Да. То есть по факту вот эти слова уже со счетов списать не получится.
2: И вот что интересно, она еще сказала, мы готовы работать с кем угодно, если это в интересах Германии. То есть никаких запретных тем, никаких партнеров, которых она не рассматривает. Это довольно жесткая позиция.
1: И, по сути, это заявление работает как предвыборный ход. То есть, их электорат хочет жесткости, хочет, чтобы Германия стала, ну, выше Европы. Хотя такое уже когда-то было. И Вайдель, по факту, дает им это.
2: Ну, а Европа, похоже, опять остается в проигрыше. Как только случается очередной инцидент на внешних границах, ультраправые в разных странах тут же поднимают голову. Сначала Нидерланды, вот смотрите, теперь Германия. И каждый раз звучит одно и то же. Мы выйдем, мы закроем и так далее.
1: Но на самом деле Шенген — это ж ведь не просто соглашение. Это свобода передвижения для миллионов людей, там, бизнеса, туризма. И если Германия выйдет, то, пожалуй, это будет очень серьезный удар по всей конструкции. Выстрел в колено и для Германии в том числе. Но пока что это только лишь угрозы.
2: Да, знаешь, слова, но слова человека, который может войти в правительство через год. Так что к этим словам уже стоит прислушиваться. Просто потому, что они могут стать реальностью.
1: Ну что ж, посмотрим, как отреагирует Брюссель, но пока что очередной виток напряженности, который нам предстоит как-нибудь обсудить поподробнее.
2: Ну, а давайте закончим уже с этими политическими вензелями. Пора и поиграть, поэтому через пару треков запускается наш фирменный шиф-работ.
1: А вот и обещанные пару треков.

0: Шифробот. Ну, у нас вчера получился, ну уж очень музыкальный розыгрыш в шифроботе. Много голосовых сообщений получили от вас со строчкой из песни.
1: Но это было вчера.
0: Это было вчера. А мы сегодня решили продолжить. А чтобы мотивация была, мы за это наградим.
1: Сегодня награждаем билетами в попугайню. Это, друзья, уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и, главное, фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро Малиновка. Работают для вас ежедневно с 10 утра до 9 вечера.
0: Ну а для того, чтобы в компании попугаев затеряться и заодно показать свое вокальное мастерство, нужно сделать следующие несколько пунктов. Забежать к нам в Инстаграм, там угадать, что же за строчку из песни мы запланировали, закодировали. Как только у вас будет какая-то мысль, присылайте ваше сообщение на Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. И да, можно голосовыми, даже нужно.
1: Да, ждем расшифровку нашей игры. Можете ее спеть, и так у вас будет больше шансов на победу, потому что
0: да,
1: ну, так быстрее, по крайней мере. Но нет, мы не предвзяты. Все-таки мы сегодня ищем 15-го с правильным ответом. И песня действительно очень популярная.
0: Да, она культовая.
1: Из 90-х, да, ее пели все, и старый млад, поэтому не думаю, что возникнут какие-то трудности.
0: Она хорошо знакома даже каждому и сейчас. То есть, в принципе,
1: да,
0: вообще
1: конечно.
0: Проблем никаких не будет. А вот найдем ли мы 15-го, это мы посмотрим после небольшой музыкальной паузы.

Музыкальная волна вашего настроения. Let's get down, let's get down.

0: Шифробот.
1: Ну что же можно сказать, дорогие друзья, вы нас не перестаете удивлять каждое утро, потому что прям шквал голосовых сообщений, где пелась та самая строчка «Белые розы,
2: легендарная
1: белые
2: песня,
1: розы».
2: Конечно. И мы убедились, что вы проснулись, улыбнулись и еще и забираете билеты в «Попугайню». Но прежде чем сказать, кто это был,
1: да, уже все спето.
2: Уже можно говорить, все да. Итак, есть, к доске пойдет и споет песню «От корки до корки». У нас Алексей, последняя цифра номера 1863. Алексей, мы вас поздравляем, вы настоящий знаток. Сделали задание, справились с ним на ура, на просто десяточку, поэтому билеты ваши.
1: «Попугайня» в Минске — это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно кормить, гладить и фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро «Малиновка», ежедневно с 10 часов утра и до 9 вечера.
2: Приходите и также никуда не расходитесь, потому что, друзья, у нас уже близится конец часа, а значит, пришло время музыкальной рекламной паузы. Встретимся с вами уже в следующем часе.
0: Реклама на Минской волне.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ Радио.
5: Доброе улетное утро, мы уже все в строю.
6: Говори за себя.
5: Должны быть, по крайней мере, к 9 часам и 10 минутам. Музыка в этом плане нас держит в тонусе, а мне вообще не дает покоя новость, которую я только что увидела на просторах интернета.
6: Давай.
5: В России хотят, чтобы начало и конец каждого урока в школах сопровождался не привычным звонком, а фрагментами известных песен и классических произведений. В списке, знаешь что? Легендарная песня «Дважды два – четыре».
6: Ну то есть, да, вместо этого противного добежания «Дважды два – четыре» по утрам. Хотя мне кажется,
5: что хуже
6: уже будет со временем. Ну и весь, получается, оставшийся день тоже,
5: да,
6: советская классика, я так понимаю, будет
5: крутиться.
6: Заменять. И, допустим, я уже, на самом деле, не то чтобы могу уже выкинуть эту мелодию из головы. Кажется, что это навсегда. Хотя, ну, сама по себе идея, что вместо стресса звонка музыка, которая поднимает настроение, настраивает на учебный лад, ну, это уже как минимум неплохо.
5: А вот представь, если бы у нас в Беларуси тоже ввели такую практику. Какую песню вот

0: Для начала урока. Может, Беловежскую пущу или что-то из песняров.
1: То есть ты хочешь, чтобы ученики помимо контрольных лили слезы еще и на каждом звонке?
0: Почему? Эти песни заслуживают звания лучших. Но я бы предложила, знаешь, что-то энергичное, чтобы дети не засыпали на первом же уроке. Там, где, например, там, где зреет виноград. Математика окончена. Расходимся. Ну или лучше оставила бы звонок, но добавила музыку на перемену.
1: Хотя, знаешь, на самом деле, там, где зреет виноград, я бы отдал на биологию.
0: На биологию? Ну, хорошо. Mm-hmm. Да, каждому уроку своя песня. А на переменах тоже музыкальная пауза, как в торговых центрах. Прекрасно.
1: На самом деле, кстати, инициатива это уже вызвала массу обсуждений в родительских чатах. Ну, там настоящий ад творится всегда. Вот кто-то в восторге, кто-то на самом деле недоумевает. Ну, а, кстати, как вы думаете, звонок должен быть строгим и дисциплинирующим? Или таким мягким, но вдохновляющим? Главное, не Мия Бойко, я вас умоляю.
0: Ну, я думаю, по современным артистам они не пойдут точно. Но, друзья, почему по пойдем мы, узнаем прямо сейчас, потому что будем делиться своими планами на ближайший час.
1: Уже можете заглянуть к нам в Инстаграм, там решается, какая песня будет разбудит нас в этот вторник. Хотя, возможно, даже хорошо просто так сопроводит. Поэтому забегайте, голосуйте, мы подведем итоги под конец часа.
0: И уже совсем скоро будем разыгрывать сумку-холодильник. О-хо-хо. Пока вы слушаете нас, у вас есть шанс забрать ее. Она вместительная, красивая, ее можно брать куда угодно, даже в магазин за мороженым. Она точно не растает, пока вы дойдете до дома.
1: Ну, надеюсь, и мы тоже не растаем по пути на работу. Дорогие друзья, мы на волне с вами 97.4 FM. И несмотря на то, что здесь всегда жарко, потому что здесь Юлия Умарова и Женя Тихонов.
0: Это да.
1: Здесь также еще и очень освежающе в плане музыки.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что, родители, хочется сказать на старт. Пока детская домашка не поглотила для вас всю вселенную вокруг, предлагаем расслабиться и пожить для себя. Ну а точнее попробовать выиграть подарок, который не будет точно лишним в хозяйстве.
2: Да, возможно, в школу его не возьмешь и туда...
1: Хотя... Собойку туда положил и пошел.
2: Именно так, потому что Атлант М, автомобили с пробегом, сегодня это наш партнер. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. И да, сегодня у нас подарок интересный.
1: Сумка-холодильник, да, у нас сегодня на кону.
2: Сумка-холодильник.
1: Именно этот подарок и лот мы разыграем в ближайшее время, но для этого нужно будет внимательно слушать МВ-радио, нашу волну 97.4 FM. Угу. Как только услышите секретную фразу, которая вылетит, она будет выбиваться из всего общего сюжета.
2: В этот раз тем более.
1: Тем более, да, присылайте нам ее на Viber, Telegram 8029-10-10-307.
2: Будете первым и назовете все правильно, в таком случае все будет для вас. Как минимум сумка так точно.
1: Ну что, полетели искать победителя?
2: А поехали, но сначала небольшая рекламная пауза.
0: Реклама на Минской волне.
3: Ищите стильную одежду для себя и близких? Тогда вы по адресу: мужское, женское, детское, все в одном месте. Откройте для себя пространство комфорта и красоты вместе с магазином «Мир моды». Приходите. Город Минск, проспект газеты «Правда», 20.
0: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
4: Без возрастных ограничений.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
5: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
5: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: без возрастных ограничений.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: вылетит и поймаешь.
1: Итак, друзья, 9 часов 31 минута в Беларуси. И немного мы поностальгировали с вами и вспомнили фразу, которую часто слышали от своих школьных преподавателей. Да. Кто-то 9 лет, кто-то 11. И как бы она нас всех не возмущала, сегодня она оказалась победоносной для одного из наших слушателей.
2: Для Андрея, номер которого заканчивается на 5265. Это наш постоянный слушатель, что очень сильно радует. Сегодня он оказался у нас первым. Большой молодец, Андрей, поздравляем вас. И всем на всякий случай передавайте привет маршрутчикам.
1: Да, Андрей сегодня победил, а значит приз сумка-холодильник достается ему. Сумка-холодильник от нашего партнера Атлантем, автомобили с пробегом.
2: Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам.
1: Ну а наша программа продолжается, и еще у нас ожидается удачная посадка.
2: Конечно.
1: Без нее мы никого не отпустим, поэтому будем голосовать за песню, которую хотим послушать целиком уже очень скоро.

0: Удачная посадка.
1: Ну что, уже все встроились в гонку со временем, то есть
2: да
1: на работу,
2: уже,
1: да. Понимаем. Вторник к этому обязывает. Однако не одни мы в ней. Участие также принимает лето, до конца которого осталось уже всего ничего. Поэтому давайте сейчас немножечко замедлимся в нашей удачной посадке.
2: Ровно неделя до окончания летнего сезона, а значит самое время вкушать то самое настроение, состояние, чтобы было потом что вспомнить. Угу. И для вашего внимания представляются две песни, за которые вы можете проголосовать, если захотите послушать их в полном метре. Но сначала послушаем.
1: Да, на всякий случай сразу напоминаем координаты. 8029-1010-307 это наш Viber, Telegram, а также Instagram. Есть удобный опросник. А вот теперь мы переходим к прослушиванию.
2: Поехали.

0: Зиверт и Лирик, Forever Young. По динамике эта песня очень близка к остановке, к такому пит-стопу. Кажется, еще чуть сбавить газ, и время замрет. Иногда этого очень хочется, оставаться молодыми, в лете, заряженными.
1: Бесконечном лете.
0: Но, друзья, всему приходит конец, у всего есть начало, и у всего есть конец. Поэтому давайте закрепим наше летнее состояние песни от Зиверт и Лирик, если же вы хотите, конечно же, этого.
1: С другой стороны, если вам хочется немножко больше динамики, то следующий трек уже про вас.

0: Джонни и Федук «Лето». Из этого трека так и сочится по факту такое спокойное летнее настроение. Пускай он немного бодрее, с привкусом летних вечеринок, но он помогает вновь прожить важные моменты сезона, вспомнить, а возможно даже где-то и повторить.
1: Но все равно общее есть у этих треков. Да. Мы будем с ностальгией вспоминать их. То самое лето, 3 месяца жаркого состояния, жаркого настроения, потому что лето действительно было удачным в этом году. Но давайте уже решим, наконец, какая песня будет заключать наше трехчасовое шоу, и в этом нам нужна ваша помощь.
0: Да, поэтому Viber, Telegram 8029-10-10-307, а также наш Instagram. Но пока мы думаем, между каким летом выбрать, Оушана предлагает свое Endless Summer. Поэтому послушаем ее и сразу же вернемся с объявлением победителя.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, друзья, мы следим за временем. 9 часов и 44 минуты в Беларуси. И хочется поставить галочку, такую, знаете, точку с запятой, что сегодняшний день прошел не зря. И вот я обожаю утро за то, что можно начать все заново. Неважно, что было вчера, что будет завтра. Просто будем наслаждаться моментом и песней, которую вы все выбрали сегодня в «Удачной посадке».
2: Сегодня перекос очень неожиданно случился, потому что мы до последнего верили, что Лирик и Зиверт возьмут у нас золотую медаль, однако на последнем этапе
1: серебро.
2: Они уступили Джонни и Федук. Лето сегодня будут играть для нас.
1: Ну а наша музыка на МВ-радио будет звучать для вас, дорогие слушатели, еще целый день. И не забывайте, что мы всех ждем 4 сентября на площади Унимиги в Малиновом. Это наш дресс-код. Приходите, получайте призы и, конечно же, встретимся с вами вживую.
2: Да, ну а пока что мы встретимся с вами завтра. Спасибо, что были с нами все эти 3 часа. С вами были Юлия Умарова и Женя Тихонов. Мы желаем вам отличного вторника и до встречи на Минской волне.
1: Всем пока.
0: Наш рейс

0: Реклама.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
7: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
8: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВРадио.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, вечером возможны небольшие дожди. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 13 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что изменяется в экономике и какую птицу выбрали в Беларуси.
0: Новости.
1: Трудовые пенсии вырастут в Беларуси с 1 сентября. Соответствующий указ подписал президент нашей республики. В среднем выплаты увеличатся на 5%. Это повышение затронет все категории пенсионеров. Финансирование обеспечено в пределах средств бюджета Фонда соцзащиты на этот год. Расходы на эти цели уже предусмотрены законом о бюджете. Страховые выплаты в Беларуси выросли более чем на 10%. Такими данными за первое полугодие поделились в Министерстве финансов. Всего страховщики произвели более 2 300 000 выплат. В стране действует система обязательного и добровольного страхования. Например, обязательному подлежат строение граждан. Также ежегодно заключается около 5 000 000 договоров автогражданской ответственности.
0: К новостям в мире.
1: Администрация США планирует аннулировать до 200 000 туристических и деловых виз для иностранцев, которые подали запрос на получение убежища. Об этом сообщает ТАСС. Меры коснутся в первую очередь виз категории B1, B2, выданных за последние 10 лет. Госдепартамент объявит о решении в ближайшие недели. Аннулирование виз не означает немедленной депортации. Однако обладатели потеряют статус туристов или деловых посетителей и будут переведены в другую категорию. Новостям регионов. Учебные сборы с военнообязанными стартовали на территории Минской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Маневры будут идти на территориях Березинского и Червеньского районов. Руководить сборами будут председатели райисполкомов. В рамках мероприятий планируется прием военнообязанных территориальных войск и восстановление навыков командного состава. Также отработают вопросы формирования отрядов народного ополчения. Завершатся сборы командно-штабным и тактическим учениями. И в завершение выпуска. Птицу 2027 года выбрали в Беларуси. Об этом рассказали в Национальной академии наук. Участники могли голосовать на онлайн-площадках за одного из 4 кандидатов. Так, более половины всех голосов и статус птицы года получила золотистая щурка. Она сменит черного аиста, который был птицей этого года. Эта перелетная птица занесена в Красную книгу Беларуси и гнездится в норах. Ее численность постепенно растет из-за потепления климата.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.Крупкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, вечером возможны небольшие дожди. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 13 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Лёша Паух, и сегодня я хочу узнать, как устроен домофон.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Домофон – это электронное устройство безопасности, которое позволяет переговариваться с посетителями на улице и открывать входную дверь дистанционно. По своим функциям и устройству домофоны бывают разными. Аудиодомофон – классическая система. Он состоит из панели с кнопками и микрофоном у подъезда, а в квартире висит трубка. Такое устройство позволяет только слышать голос гостя и открывать замок нажатием кнопки. Видеодомофон. Более продвинутый. В его уличную панель встроена компактная видеокамера, а в квартире установлен экран. Он позволяет не только слышать, но и видеть посетителей в режиме реального времени. Умный или IP-видеодомофон. Современная система подключена к интернету. Она передает видеовызов прямо на смартфон хозяина. Так можно увидеть гостя и открыть дверь из любой точки мира.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Домофон – это защитник нашего дома. Поэтому важно всегда соблюдать правила безопасности. Никогда не открывайте дверь незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Перед нажатием кнопки обязательно посмотрите в видеодомофон и спросите, кто там. Не впускайте подъезд посторонних людей вместе с собой. И никому не сообщайте секретный код от замка. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие учения проходят в Беларуси и за сколько продали мяч Диего Марадоны.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Зимбабве о сотрудничестве в таможенных делах. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Документ определяет формы сотрудничества и порядок взаимной помощи сторон. Также определены вопросы обмена информацией и взаимодействия по борьбе с таможенными нарушениями. Реализация соглашения укрепит защиту экономических интересов Беларуси. Переговоры поручено вести Государственному таможенному комитету. Представители белорусских СМИ примут участие в тактико-специальном учении «Военкор». Журналистам предстоит пройти занятия по физической, психологической, медицинской и инженерной подготовке. Также они научатся основам выживания и ориентированию на местности. Журналисты отработают действия под условным артиллерийским обстрелом и в условиях применения беспилотников. Отмечу, учение проводится в 6-й раз. За все время подготовку на базе вооруженных сил прошли более 150 журналистов и блогеров.
0: К новостям в мире.
1: Комплексные учения «Намис» пройдут в Латвии. Об этом сообщает издание «Балт-Ньюс». На востоке страны ожидаются полеты беспилотников, в том числе у границы. По всей территории Латвии будет передвигаться военная техника, возможны боевые стрельбы на полигонах. Участие в маневрах примут около 12 тысяч военных из Латвии, Канады, США, Эстонии и Литвы. Учения пройдут со 2 сентября по 8 октября. К новостям регионов. Житель Борисова выращивал наркосодержащие растения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Запрещенные вещества обнаружили в квартире и на приусадебном участке нарушителя закона. Задержанный пояснил, что выращивал растения для личного потребления. Правоохранители также изъяли приспособления для их культивации. По данному факту заведено уголовное дело. И в завершение выпуска. Футбольный мяч, которым Диего Марадона забил один из самых известных голов в истории чемпионатов мира, продали на аукционе. Об этом сообщает телеканал ESPN. Мяч был продан на аукционе в США за 3 миллиона и 350 тысяч долларов. В четвертьфинале 1986 года Аргентина победила Англию. Тогда Марадона оформил дубль. После игры он назвал первый мяч забитым рукой Бога. Более 30 лет мяч находился у арбитра того матча, а в 2023 году он подтвердил его подлинность.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек, 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Поправочка, друзья, мысли все должны быть сегодня не о ней, а о себе. Ведь именно сегодня на календаре выпал день любви к себе, так что давайте отмечать. Что-то себе любимому обязательно нужно сегодня подарить. Хотя бы самомассаж стоп или перерыв на отдых, естественно, между делом. Это вам вообще ничего стоить не будет. Хвалить себя надо даже по пустякам, радовать приветами, в том числе в нашем эфире. Так что объявляю флешмоб любви и похвалы к себе. Присоединяйтесь, делитесь обязательно на наш Viber, Telegram 8029-1010-307. Номер для смс есть 9704. Ну а я, Ника Романова, напоминаю вам, что день всеобщей любви к МВ Радио тоже, между прочим, на календаре существует, и он наступит 4 сентября. Мы готовим вам большой праздник групп «Чей чай», «Бай-Сити», «Никит Белько», «Кавер-шоу Дельтаплан», «Дуэт двое», «Александр Солодуха», и это еще не все и не все. Будут обязательно подарки и полезные, и сладкие, и для автомобильные. Будут развлечения. Так что собираемся все у Дворца спорта в 18 часов в первую пятницу сентября.
1: Добавим драйва между делом.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

0: Independence, этот гимн сейчас в ЕС. Ну, все потому, что они там друг другу ничем больше помочь и не могут. Сейчас будьте в курсе.
1: В курсе дела.
0: А Евросоюз планомерно лишает страны Балтии, а они, между прочим, тоже там вместе с ними в одной связке так-то, продовольственной независимости. Местные СМИ восклицают и недоумевают. Евросоюз сознательно душит сельское хозяйство Латвии, Литвы, Эстонии. Дотации мизерные, расходы на ресурсы взлетели, а местные фермеры не выдерживают конкуренции. В итоге Латвия обеспечивает себя едой только на 27%. Фермеры банкротятся, и их долги скоро перевалят за миллиард евро. Эксперты называют это либеральной политикой Брюсселя, цель которой – открыть рынок для крупных, особенно американских, агроигроков, вытеснив мелких производителей. Интересно, что балтийские правительства при этом не могут помочь сами себе. Бюджеты у них пусты, они перегружены другими, простите, расходами. И, кроме того, зависит от импорта не только продуктов, но и топлива. Так что без пересмотра субсидий регион рискует потерять последнюю продовольственную независимость и стать экономическим рудиментом Евросоюза. Вот мы, друзья, и узнали, что такое настоящая европейская солидарность. Это когда у тебя отбирают зерно, но с гордостью оставляют этикетку «Сделано в ЕС». Все для людей. Прекрасный союз. Вступайте, не пожалеете.
1: В курсе дела.

0: окунись в атмосферу лета с Минской волной.
1: Но у нас еще здесь параллельно развивается атмосфера любви к себе. Нахваливаем себя и не боимся сглазить. Отмечаем день любви к себе.
0: Эфирный чат.
1: Есть у меня сообщения, которые, кстати, напоминаю, вы присылаете на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Вот что прилетело к этой минуте. Люблю себя, я красавчик, и у меня все отлично получается. От Артема. Артем, это какой-то мужской вариант аутотренинга. Все верно, сегодня можно. Привет вам, кстати, от МВ Радио и отличного дня. Ирина написала: пойду из любви к себе, выкуплю, наконец, все отложенное в корзине на маркетплейсе. Ирина, желаю, чтобы финансов хватило на все это отложенное. В любом случае, вы достойны этих трат. На себе нельзя экономить. Главное, чтобы потом на еду хватило. И я вчера, первый день, как из декрета, вышла на работу. Поздравляю себя с этим и хвалю. Какая же я молодец! Мне это стоило невероятные силы воли, потому как декрет засасывает. Этим поделилась Оксана с нами. Оксан, верю, а мы вами гордимся, тоже-то знаете, вы заслужили прямо сейчас немного отдохнуть под очень красивую песню, как и все, собственно, кто слушает МВ-радио.

0: 97.4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
1: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать молодым специалистам и что происходит в космосе.
1: Новости.
2: Для Беларуси является высокой честью развитие всестороннего сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент нашей республики на встрече с первым зампредседателя правительства России Денисом Мантуровым. Александр Лукашенко подчеркнул, данный вектор интеграции был определен давно. Глава государства заявил, что Беларусь не отказывается от двустороннего сотрудничества. По его словам, текущая геополитическая ситуация требует от двух стран активизации совместной работы. Министерство труда и соцзащиты проведет прямую телефонную линию для молодых специалистов. Об этом рассказали в самом ведомстве. Специалисты ответят на вопросы о трудовых правах, гарантиях, адаптации на первом рабочем месте, а также охране труда и безопасности. Звонить можно завтра с 9 до 12 часов дня. Подробную информацию для связи можно узнать в интернете.
1: К новостям в мире.
2: Дефицит госбюджета Германии превысил 71 миллиард евро. Об этом сообщает газета Handelsblatt. Так, в первом полугодии показатель составил чуть более 3% от ВВП. Он превышает установленный Евросоюзом лимит. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос в 2 раза, при этом основная часть нехватки средств пришлась на федеральный бюджет. Главными причинами резкого роста дефицита называют увеличение расходов на оборону и дополнительные инвестиции из специальных фондов. К новостям регионов. Жители Минской области обращались в Комитет госконтроля порядка 470 раз за первые 6 месяцев года. Об этом сообщили в самом ведомстве. Чаще всего жители региона волновали вопросы ЖКХ, дорог и работы чиновников. После вмешательства контролеров в деревне Логойского района отремонтировали водопровод. В Ванеболе восстановили канализацию, а в агрогородке Гатово утеплили фасад жилого дома. Сумма штрафов и возмещенного ущерба составила около 6 тысяч рублей. Также жители активно пользуются чат-ботом для сообщения о проблемах. И в завершение выпуска. Резкий рост активности наблюдается на Солнце. Об этом сообщают российские специалисты. Так активизировалась крупная и потенциально опасная область. Этот активный центр сейчас направлен прямо на Землю. Любые мощные вспышки и выбросы плазмы на нем полетят по кратчайшему пути к нашей планете. В результате они могут вызывать сильные магнитные бури. За сутки ученые зарегистрировали уже 3 сильных вспышки. Сейчас риски для Земли оцениваются как одни из самых высоких за последние месяцы.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Между делом портал Млын.бай сообщает, что мост на проспекте Независимости в Минске обещают открыть уже в сентябре. Кстати, это сооружение отличается от типовых мостов и представляет собой архитектурную ценность. Поэтому к реконструкции привлекли специалистов белреставрации. Ну какая красота нас ждет в сентябре! И не только рядом с этим мостом, между прочим, но и у Дворца спорта на Немиге. Историческое событие 22-летия Минской волны устроим вместе настоящий и незабываемый малиновый движ 4 сентября. Не пропустите. Ну а сейчас время тех, кто хочет успеть подвигаться в начале осени еще и на катамаранах. Прокат на 1 час разыграем в «Из песни слов не выкинешь».
0: День пролетит незаметно.

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров воды.

0: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
1: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
0: А на горячие?
1: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
0: А еще?
2: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Горячий хит на МВ радио Леди Гага «Shape of the Woman». Ну а прямо сейчас я, пожалуй, больше озабочена формой катамаранов. А они бывают очень даже необычные. Например, хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Легко. В парке Янки Купала у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и «Акула». Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали с нами кататься.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и чтобы на розовом фламинго покататься, надо с текстом одноименной песни будет разобраться. «Розовый фламинго» в новом звучании Крем-Сода и Алены Свиридова будем слушать фрагмент. Вернее, из этой песни одно слово будет запикано. Ваша задача — вы вычитаете, прислать мне 34-м по счету. Вот если с этим совсем справитесь, то получите один пригласительный, но аж на четверых. Понимаете, потому что я так понимаю, что один катамаран вмещает именно четверых. Вот именно там, в этих замечательных живописных местах. Итак, приготовьтесь слушать задание. А, я еще ж координаты не напомнила, да? Вот куда присылать ответы: Viber, Telegram 8029-1010-307 или номер для смс 9704.
1: Какого слова не

Но я тоже могу кое-что исполнить. Например, отправить кое-кого покататься с компанией единомышленников. Вот так. Поэтому дерзайте, присылайте свои ответы. Еще раз, Вайбер, Телеграм 8029 10 10 307. Сегодня с запиканным словом нужно оказаться 34.

0: И под эти зажигательные ритмы незаметно пролетело время и наступил идеальный, я считаю, момент, чтобы определить, кому же достанется час проката на самых необычных катамаранах. Хотите прокатиться на огромном розовом фламинго, например, прямо в центре Минска? Это очень легко осуществить. В парке Янки Купалы у фонтана. А также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и «Акула». И, кстати, по-моему, они весь сентябрь будут катать и работать. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали кататься. На один пригласительный, на четверых. Кому же достанется?
1: Из песни слов выкинешь.
0: Напомню, в чем состояла борьба за катамаран. Вам нужно было послушать песню «Фрагмент» ее «Розовый фламинго». Ну и, соответственно, прислать мне запиканное слово. И им оказался «о хорошем» этим самым словом, естественно.
1: Правильный ответ.

0: я обещала исполнить чью-то заветную мечту прокатиться на розовом фламинго, так что исполняю. В живой природе, конечно, такое не реализуешь, а вот если дело касается катамарана, то запросто. А важно было оказаться правильным ответом 34-м сегодня по счету. С этим справилась у нас Марина. 6384, последние цифры номера. Мариночка, мы вас от души поздравляем. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой сертификат, как им воспользоваться.
1: Из песни слов вытянешь.

0: друзья, но еще больше горячих хитов ждут вас 4 сентября на дне рождения МВ Радио на площадке у Дворца спорта. Но этого придется немного подождать все-таки. А вот перспективка ближайшая. В следующем часе у нас презентация нового хита от белорусской певицы и, конечно, интересное общение в программе «Живой звук». Анонс уже в наших социальных сетях.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, сколько детей отдохнули в летних лагерях и что нашел житель Мальдив.
0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили совместное производство самолета «Освей». Глава нашего государства поблагодарил собеседника за поддержку по автомобильному направлению и в авиационной сфере. Он отметил, что «Освей» востребован на общем рынке. Для Беларуси этот проект означает получение новых компетенций. В ближайшее время запланированы дополнительные встречи с руководством России для согласования оставшихся вопросов. Летняя оздоровительная кампания завершается в Беларуси. Итоги подвели в Министерстве образования. Так, в этом сезоне в республике работали почти 6 тысяч детских оздоровительных лагерей. В них отдохнули около 400 тысяч ребят. Особой популярностью пользовались палаточные лагеря военно-патриотического профиля. Также более 4,5 тысяч студенческих отрядов предоставили работу почти 66 тысячам молодых людей. Заработок ребят составил от 400 до 1500 рублей.
0: К новостям в мире.
1: Ущерб от недавнего шторма в Латвии может достичь десятков миллионов евро. Об этом сообщили власти Прибалтийской республики. Стихия оставила без электричества сотни тысяч жителей. Это был самый сильный летний шторм за последние 60 лет. По данным властей, государство оказалось недостаточно подготовленным к такому кризису. Отмечу, в Латвии и Литве до сих пор остаются обесточенными десятки тысяч потребителей. К новостям регионов. Аграрии Минской области намолотили более 2 миллионов и 300 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Об этом сообщили власти центрального региона. Уже убрано почти 99% зерновых культур. Рекордный рубеж в 100 тысяч тонн преодолели 11 районов. Среди них, например, Слуцкий, Копольский и Несвежский края. Напомню, в Минблсполкоме работает выставка хлебных караваев в честь передовиков уборочной кампании. И в завершение выпуска. Житель Мальдив обнаружил в море предмет, похожий на амбру. Об этом сообщает местное издание The Edition. Находка весит 9 килограммов. Ее стоимость оценивается в сотни тысяч долларов. Напомню, амбра используется в парфюмерии. За качественный образец скупщики платят до 40 тысяч долларов за килограмм.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Живой звук.
1: Приветствую всех, кто подключился к нам после заслуженного обеда. Самое время поговорить по душам и про творчество. Здесь я, Ника Романова, и рада представить нашу гостью, которая уже сидит напротив. 2 года назад она без страха поменяла город, карьеру и привычный уклад ради любви. А когда пришлось возвращаться и начинать с нуля, не сломалась, а наоборот, вернулась к нам с новой песней и новой версией себя. И сегодня все это продемонстрирует у нас в эфире. Встречайте в живом звуке Татьяна Прохоренко. Танюш, привет!
2: Всем привет! Вот это объявление, я не ожидала услышать.
1: Да,
2: про себя что, такие слова.
1: Подведение итогов года.
2: А, да, но, ничего себе,
1: но пока что рановато.
2: Но, слушай, что правда, то правда.
1: Да, ты всегда такая рисковая была.
2: А, да, как мне кажется, всю жизнь я как-то очень импульсивно совершаю поступки. Все, все мои импульсивные поступки всегда приводят к каким-то резким жизненным изменениям. Ну, какая есть, такая есть.
1: Тебе скучно просто так на месте не сидится? Так?
2: Я бы не могла сказать, что мне скучно. Да? То есть у меня насыщенная, у меня классная жизнь, но все мои решения почему-то, они не взвешены.
1: В омут с головой.
2: Да, в омут с головой, и все. И там уже...
1: Вот это, знаешь, когда чувства захлестнули, да, и надо их расхлестывать как-то.
2: Да, потом в итоге приходится разгребать, ну, что поделать.
1: Слушай, ну, а совет тебе кто-нибудь давал, там, подумай хорошенько, или не наступай на те же грабли, или ты такая непослушная?
2: Ну, конечно, давали, но это бесполезно абсолютно. Бесполезно мне давать какие-либо советы. Нравоучение — это вообще не про меня. Если мне кто-то пытается чему-то научить, я обязательно сделаю наоборот. То есть я такой, как бы, в этом плане бунтарь и непослушник.
1: И все на своей шкуре, ты на своем опыте познаешь. А скажи, еще раз такое бы повторила? Теперь уже.
2: Вопрос сложный. На самом деле, я считаю, что все вот эти вот мои неудачные ошибки, какие я в жизни совершила, причем это касается чего угодно, они всегда являлись точкой роста для меня. Поэтому я не могу сказать, что я жалею вообще о любом сделанном мной выборе.
1: А что для тебя проще, вот начать с нуля в профессиональном смысле или в личной жизни?
2: Ой, не то, не то, вообще не просто, вообще не просто. В профессию назад вернуться тоже нелегко. Заново найти себе хорошего партнера для жизни тоже очень сложная задача. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Да.
1: А новые направления в творчестве, тем не менее, ты осваиваешь, даже несмотря, видимо, на сложность, помимо вот в музыкальном плане, да, плюс еще и развиваешься как блогер, как я понимаю, причем в такой стезе, которая не очень-то распространена в Беларуси.
2: Какой?
1: Да?
2: Какой такой?
1: Ну, что, UGC, как называется.
2: UGC, да. Да, в новинку для меня, вот я сейчас занялась блогерством, это действительно очень ново для Беларуси, и я пытаюсь, пробую что-то с этим делать.
1: Конкуренция большая, ты ее чувствуешь или нет?
2: В России конкуренция уже очень большая, в Беларуси пока конкурентов практически нет.
1: Но ты что делаешь, распаковки какие-то, да?
2: Ну, в целом, как бы, это можно так обозвать. Бренд заключает договор, присылает какую-то свою продукцию, и моя задача ее тестировать, рассказывать, как она работает, какие там хорошие свойства, что она делает. Ну, то есть
1: они
2: просто...
1: уже сами тебя находят? Или ты все-таки там где-то...
2: Когда как. Иногда сами пишут бренды, иногда я нахожу.
1: Давай покреативим в этом смысле. Вот ты в нашей новой студии сегодня впервые. Я знаю, что она произвела на тебя впечатление. Давай сделаем у нас в эфире прямо сейчас такую онлайн-распаковку того места, где ты находишься.
2: Ох, боже,
1: тебя
2: это...
1: не предупреждали,
2: это
1: что
2: сложно.
1: Будут веселые конкурсы, и там
2: это
1: хорошее.
2: Очень сложно. Я не знаю, я обычно прописываю заранее сценарий, но я вам скажу вот что.
1: Давай.
2: Во-первых,
1: для тех, кто не видел,
2: для тех, кто не видел, если вы до сих пор не видели, вы должны обязательно посмотреть на этот невероятный, приятный, теплый розовый цвет. Он провоцирует, я думаю, что провоцирует ведущих и тех, кто приходит, обязательно провоцирует на творчество, на раскрытие своего потенциала, угу. на какое-то правдивое интервью. Хочется верить в это. И тут бесконечно много света, красиво, светло, и хочется действительно много болтать, хочется здесь много времени проводить. Поэтому, если вы, артист, еще не были на Минской волне, пожалуйста, заходите, вам понравится здесь, вам понравится этот свет, вам понравится этот свет, вам понравится ведущие.
1: Ну, а нам понравится живой звук, который этот артист будет исполнять. Ну,
2: получается, если умеете петь, то приходите, если не умеете, то...
1: Увы. Да, а Татьяна уже поделилась со мной, что сегодня она свою новую песню впервые будет презентовать вживую на радиостанции. Так? Правильно
2: так
1: все поняла?
2: Да,
1: это очень ответственно, это очень переживательно.
2: Да, на самом деле это сложновато.
1: Ну, а вообще артисту петь вживую, это сейчас норма или это скорее исключение из правил?
2: Ой, нет, я приверженец того, что артисты должны петь вживую, и... Просто так случайно совпало, что это вот первый опыт на радио, где я пою вживую, поэтому мне как бы тяжеловато, страшновато. Но все песни обязательно нужно петь вживую. Тот, кто не поет вживую, тот немножко, да, обманывает своего зрителя. Зачастую бывает такое, что записывают сначала, там супер круто напевают в песне, а потом оказывается, что они так и не умеют вовсе петь. Вот это как бы грустно.
1: Ну и ты же еще, наверное, такой концепции придерживаешься, потому что сама выходец с «Фактора», да, там тоже люди поют, как я понимаю, вживую.
2: Но я как бы пол своей творческой жизни проработала в оркестрах. Там как бы
1: тоже
2: никак не споешь под плюс. Поэтому, да, я привыкла к такой школе и привыкла к тому, что все исполнители, которых я знаю, по крайней мере, в моем окружении, все поют вживую обязательно.
1: Конкурс, телешоу тебе хороший старт дал? Или никак, может быть, сильно не повлиял, не ускорил?
2: Однозначно, да. Однозначно... Это большой толчок в плане творчества, это в плане карьеры, так как я работаю сейчас там на «Факторе» как преподаватель. Это очень крутой перформанс. И в плане знакомств со множеством творческих людей. Это просто непередаваемое для меня событие, очень полезно, очень вдохновляюще. Так что могу сказать однозначное спасибо этому шоу.
1: Ты там в какой-то степени наставник, педагог по вокалу, да, в какой-то команде, правильно?
2: Да, педагог по вокалу.
1: А как-то вас закрепляют за определенным наставником? Вы выбираете?
2: Нет, мы не выбираем. Нас, точнее, нас не наставники выбирают, нас распределяет музыкальный продюсер. В последние пару лет я была в команде наставников, наставника Громова нашего, белорусского исполнителя. Вот, предыдущий раз до этого я была в команде Пригожина.
1: Так, не был у нас.
2: Вот так вот. Зря, конечно.
1: Так.
2: Вот, в этом году пока не знаю, пока ничего не говорили.
1: Но уже я знаю, что проходят кастинги на новый сезон.
2: Да, уже телекастинги начались. Вот прямо со вчерашнего дня, по-моему, начались съемки. Так что...
1: Вот от чего, на твой взгляд, зависит успех на такого рода шоу? Ты вот можешь сказать такое комбо, да, у тебя мнение и как участницы, и как уже человека, который там за кадром, за кулисами.
2: Могу сказать однозначно, что вам не стоит бояться, если вам кажется, что ваши вокальные данные не дотягивают. Вам не стоит бояться, если вам кажется, что ваша история недостаточно интересна. Вам нужно приходить, пробовать. И самое главное – это цеплять взглядом, искрой, цеплять своим поведением. То есть люди голосуют за людей. Если вы интересный человек, уж поверьте, на ваши какие-то недочеты закроют глаза и обязательно выберут ваш тот самый фактор X.
1: Как харизма, да?
2: Да,
1: больше.
2: Не бояться идти пробовать. Если вы классный, интересный, веселый, если вы искренне в это верите, надо прям вот...
1: Получается, если я не верю, что я классная, веселая, но я верю, что я отлично пою, мне что, туда путь заказан?
2: Нет, ни в коем случае. Если вы не верите, все равно идти, потому что надо превозмогать свои страхи и двигаться вперед.
1: Не решайте за людей, да?
2: Иногда выбирают таких людей, что прямо аж вот... казалось бы, да?
1: Угу.
2: Скромняк, вот, скромняк. Да. А вы заметили, что в последние несколько лет выигрывают скромняги?
1: Угу.
2: Вот такая вот тенденция. Так что
1: ближе
2: не надо
1: к
2: бояться.
1: Народу они.
2: Да, да,
1: наверное.
2: Да. Не бойтесь, вы обязательно понравитесь людям. Если вы хороший, добрый человек, вот.
1: Отлично. Слушай, вот буквально на прошлой неделе у тебя вышла песня, которой ты во всех ипостасях приложила руку. Это тоже твой, можно сказать, музыкальный, ну, в каком-то смысле рост. Да, раньше такого не было. То есть ты здесь и как композитор, и как аранжировщик, правильно?
2: Да, да, да, да.
1: Но у тебя еще в столе где-то 30, тридцатка еще каких-то невыпущенных хитов. Почему именно эту ты выбрала в качестве вот такого?
2: Все достаточно просто. На самом деле, для меня в новинку и тяжело сейчас на данном этапе учиться все делать, вот именно аранжировку делать самой в компьютере, вот это вот набирать пальчиками. А эта песня, она в основном своем была на вокале построена. То есть тут минимальное количество инструментов, которые я вводила в аранжировку.
1: То есть ты такая с простейшего начала, да?
2: То есть это, да, это такой вот маленький, первый, самый несложный шаг, поэтому эта песня была выбрана.
1: Кстати, знаешь, что ты себя где-то назвала в интервью, что ты профи по бэк-вокалу,
2: да?
1: Да.
2: Вот это я умею делать хорошо, собственно, вот.
1: А сегодня день вот себя любить, вот такой день на календаре, себя
2: что,
1: хвалить,
2: правда, что ли?
1: Да,
2: правда?
1: Вот можно и за это похвалить. То есть на бэк-вокале можно простроить вот всю эту, да,
2: да,
1: мелодику.
2: Так с этой песней было, собственно. Сначала появился бэк-вокал, я вместо инструментов позаписывала кучу-кучу-кучу голосов, такой огромный хор сзади меня, и потом уже поверх этого я выстраивала, добавляла какие-то инструменты.
1: Уже сейчас на будущее есть какие-то планы, задела еще какой-то уже хит посложнее, присмотрела там у себя в столе, разобрала?
2: Да, я планирую, скажем, каждым месяцем все сложнее и сложнее делать музыку. Я уже одну песню написала, отдала на сведение, жду, когда будет готова. В процессе еще две песни, то есть я какой-то такой быстрый для себя достаточно темп выбрала, хочу в этом максимально быстро подразвиться и там, через годик уже выдавать значительно качественнее полотна.
1: Ну, кстати, вот развитием себя ты занимаешься и в, так скажем, не в музыкальном плане, да? Ты очень много книг прочитала за последнее время.
2: Я просто люблю читать.
1: Какую посоветуешь для наших слушателей?
2: Кому?
1: Ну, вот для аудитории, которая любит твое творчество или просто любит хорошую музыку.
2: Это прям...
1: Вот какая на тебя произвела впечатление?
2: Хорошо, я вам скажу. Вот, чтобы не соврать, по-моему, Рик Робинс, если можно, я посмотрю, я буду вам объяснять, что это за книга. Это книга музыкального продюсера, который написал, ну, там, чуть ли не 50, наверное, 50 разных групп с ним были в сотрудничестве, и вот он написал книгу.
1: То есть такой профессиональный у тебя интерес был,
2: да,
1: заглянуть.
2: О, Рик Рубин, я извините, я ошиблась.
1: Ну, что, я не думаю, что
2: вот
1: он.
2: Книга называется...
1: Сильно сейчас слушался в наш эфир, знаешь.
2: Книга называется «Искусство из ничего». И эта книга очень толковая для всех творческих людей, для всех, кто создает что-то, это не важно что. Возможно, вы проявляете свое искусство там в каком-нибудь блюде для вашей семьи. Вот, как находить вдохновение, как не останавливаться на достигнутом, как вообще работать с материалом, как делать действительно искусство из абсолютно любых вещей. Это здесь очень вдохновляющая, очень крутая книга, всем советую.
1: Отлично, мы записали, запомнили. Помимо всего прочего, друзья, помимо прямого эфира у нас на МВ Радио идет параллельно видеозапись. И совсем скоро на нашем YouTube-канале у нас там на площадке появится полная версия этого интервью.
0: Живой.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: без возрастных ограничений.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.
3: Вместе нам быть суждено, мы опускались на дно. Громко кричали.

0: радио. Живой звук.
1: Депрессия – ее муза. Она может выжать свою боль до последней ноты и создать хит, который будет радовать других. У нас в гостях Татьяна Прохоренко. Тань, давай проверим связь.
2: Все раз, хорошо? Раз, прием.
1: Все здорово, да. Все песни твои, так или иначе, как я понимаю, были написаны немного в такие депрессивные.
2: Большинство.
1: Да, период жизни. Да. И они, я так понимаю, автобиографичны.
2: Да, каждая моя песня, она является отражением какого-то периода жизни. Uh-huh. То есть это всегда под влиянием каких-то очень сильных эмоций, чувств было создано. Ну, прямо вот вы меня сегодня так объявляете, прямо лозунги можно писать.
1: Вырежем потом тебе.
2: На самом деле все не так драматично, как бы это происходит именно вот просто рвение эмоциональное, очень глубокое переживание, и поэтому рождается какое-то творчество.
1: Слушай, а как думаешь, вот причина, почему тебе, ну, как я поняла из общения, естественно, с тобой, не везет в отношениях? Вот это в нас самих причина или в тех, кого мы все-таки встречаем, кто нам попадается на пути?
2: Я не знаю, я не пришла к какому-то единому мнению. Я могу сказать так, вот какой бы вы классный ни были человек, иногда просто встречаются какие-то, возможно, немного глупые люди, немного злые. Не нужно искать причину внутри себя, что с вами что-то не так. Просто примите, что люди могут быть такими, какие они есть. Они иногда могут быть не такими хорошими, как вы думаете. Это абсолютно нормально, просто нужно идти дальше, отпускать плохих людей, которые, как вам кажется, вам не подходят, и все.
1: Ну, сейчас у тебя вот в плане личной жизни, как я поняла, чтобы не сглазить, все-таки белая полоса, да?
2: Ну да, все хорошо.
1: Мы тебя поздравляем. Но значит ли это, что в творчестве планируется какое-то затишье? Вот я насчет этого переживаю. Как ты будешь новые песни писать? Или ты пока со старыми будешь разбираться?
2: Ну, на самом деле, у меня так много старых песен. Просто безумное количество. Во-вторых, сейчас вот эта вот моя белая полоса, мой партнер, сейчас помогает мне в творчестве, он тоже иногда активно участвует в написании песен, то есть это тоже как бы мотивирует. В-третьих, замечательные книги, которые меня мотивируют, которые учат, где искать вдохновение, вот это, наверное, самый такой важный толчок в поиске, чтобы я больше не писала вот эти вот песни из какого-то плохого состояния, я учусь вдохновляться из всяких мелочей вокруг себя. Вот. Ну и нужно очаровываться жизнью, очаровываться какими-то моментами, очаровываться студиями, людьми вокруг, и тогда песни будут приходить сами.
1: Вот мы сейчас презентуем в эфире впервые, кстати, друзья, кто вдруг пропустил, впервые в жизни Татьяна будет петь новую композицию вживую, так что никуда не переключайтесь в ближайшее время. На что мы рассчитываем, она вдохновит нашу аудиторию. Вот с каким посылом ты ее...
2: Это песня-поддержка. Песня-поддержка тем людям, которые сейчас находятся в каком-то экзистенциальном кризисе. То есть, если вы задумались, а в чем смысл? А зачем? Какая у меня цель? А что я вообще в жизни достиг? А что мне дальше делать? Вот эта песня, она для таких людей. Там не раскрывается вопрос того, как решить эту проблему. Она скорее... друг-сопереживатель, который тоже чувствует то же самое, что и вы. Вот это для таких случаев.
1: Уже поделиться, высказаться, и уже как-то и на душе хорошо. И подпеть, конечно, вместе с нашей гостьей. Приготовьтесь, друзья, в поиск Татьяны Прохоренко.

0: Я желаю всем слушателям «Минской волны» найти свой путь, найти свой верный путь. Всем спасибо за прослушивание, спасибо большое, слушатели, спасибо большое, дорогая ведущая Ника. Приятно было быть здесь, рядом, вместе с вами.
1: Подожди, мы еще не прощаемся.
0: Но все-таки хотелось бы сразу вам сказать спасибо.
1: Хочется же до последней ноты выжать эту песню. Это так красиво было. Ну, просто для меня раздала жару джаза, наверное, или что это, ритм-н-блюз, что это?
0: Джаз. Можно сказать, что это джаз, но на самом деле это госпел. Госпел.
1: Вот. Это что-то,
0: вы не знаете, что такое госпел?
1: Что в церкви поют?
0: Да, представьте, вот эти церкви, где кайфуют от музыки, вот это вот все, они так зажигают классно, вот это про это.
1: Слушай, да ты какая-то вообще не с этого места, что ли, получается,
0: может быть,
1: в душе.
0: Может быть.
1: А я знаю, что ты за последнее время побывала, да, в нескольких странах, еще попутешествовать успела. А вот это для тебя больше способ сбежать от реальности или, наоборот, найти себя?
0: Нет, я абсолютно 100%. Когда я уезжаю, я вообще отключаюсь от работы. То есть это вот такой вот мой шанс перезагрузки.
1: Ничего ты там не сочиняешь?
0: Ничего не беру с собой. Вообще стараюсь ничего не делать, даже не снимать. Никакой контент, ничего творческого. Uh-huh. Просто ноль работы, абсолютное переключение на другое.
1: Ну и правильно, нам нравится такой подход, потому что он, судя по всему, очень даже в итоге продуктивный. Спасибо тебе большое за твой профессионализм, за твой безупречный вокал и, конечно, за откровенность с нашей аудиторией, с нашими слушателями. Приходи обязательно с новостями, успехов тебе желаем, всего наилучшего.
0: Спасибо большое.

0: реклама на Минской волне.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о зарплатах белорусов и с какой проблемой столкнулось население Земли.
0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили сотрудничество в промышленности. Глава государства подчеркнул, что курс на союз с Россией определен давно, и страна его придерживается. Также запланированы встречи с премьер-министром и президентом России для согласования дальнейших шагов. Промышленность остается основой экономики. Официальный Минск готов укреплять сотрудничество в этом направлении. Стороны намерены развивать взаимодействие в экспортно-ориентированных отраслях. Средняя зарплата в Беларуси составила более 3100 рублей в июле. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Речь идет об оплате труда до вычета налогов. Больше всего оценивают работу специалистов сферы информации и связи. Там суммы превышают 6400 рублей. Что касается Минской области, она находится на втором месте по уровню средней номинальной зарплаты.
0: К новостям в мире.
1: Фермеры в США столкнулись с серьезным кризисом из-за роста цен на топливо и удобрения на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщает Financial Times. Стоимость фосфорных удобрений и дизельного топлива выросла почти в два раза. Потери фермерских хозяйств могут составить более 30 миллиардов долларов в этом году и 32 миллиардов долларов в следующем. Отмечу, будущий год станет шестым подряд убыточным для фермеров. К новостям регионов. Первый зампредседателя Минобласполкома Василий Сысоев проведет прием граждан в Вилейке. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома завтра. Для встречи с представителем администрации необходимо записаться по телефону. Звонить следует сегодня в рабочее время. Все подробности можно узнать на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Мировой уровень рождаемости в этом году впервые в истории окажется ниже уровня воспроизводства населения. К такому выводу пришли американские ученые. Специалисты отмечают, что сокращение рождаемости происходит быстро и повсеместно, даже в странах Африки. При сохранении динамики населения Земли достигнет пика в 9 миллиардов человек к 2056 году. Затем оно начнет сокращаться. Ранее ООН ожидало количество людей на планете более 10 миллиардов в 2080-х годах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Именно это и будем кричать. У-у-а-а на дне рождения в радио, а еще подпевать любимым песням 4 сентября. В эфире нас никого из ведущих не будет в этот день. Даже не ждите, не ищите. Все будут там, на Немиге, у Дворца спорта с 18 часов. Встречаемся, так что обязательно себе внесите в ежедневники этот знаменательный день. Ну и, конечно, не упустите возможность в этом часть проявить себя и получить подарки от наших партнеров, а именно долгожданные билеты в Дельфинарий. Оставайтесь, будет игра «Факт или фейк», а главное, не пропустите условия и принимайте активное участие.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
2: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
3: Минская волна.
0: Без возрастных ограничений. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Никогда не сдавайтесь, друзья, ведь удача улыбается терпеливым и настойчивым. Например, в ближайшее время кому-то, кто внимательно слушает «Минскую волну», могут достаться 2 билета в дельфинарий. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Факт или фейк?
0: Ну, в Минском дельфинарии свой мир, водный, подводный и свои, естественно, традиции. А я предлагаю ненадолго переместиться нам в Данию и узнать о жителях местных чуточку больше. Вернее, разобраться, будет ли то, что я вам произнесу, настоящей правдой. Я кое-что расскажу. Ваша задача определить, это факт или фейк. То есть, на самом деле существует такое, или же я это выдумала в своей голове. Ну и, соответственно, один из этих вариантов ответов жду от вас на Viber Telegram 8029101037 или на номер для смс 9704. Мне сегодня нужен 34-й по счету с правильным ответом. Итак, убеждение, утверждение такое. В Дании есть традиция обсыпать людей в день рождения корицей, начиная с 25 лет. Такая участь ожидает их в том случае, если они все еще к этому времени, этому возрасту не женаты. Как вы думаете, это правда или вымысел? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029 1010 300.

0: Но мы здесь, кстати, даем не за красивые глаза билеты в дельфинарий, а за правильные ответы. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Естественно, тоже какого? Морского. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре «Минский дельфинарий». Мы несем добро, радость и объединяем сердца. И я тоже самое несу.
1: Факт или фейк?
0: А главное, несу вам два билета в дельфинарии. Достанутся они тому, кто правильно включил свою интуицию и эрудицию и определил, есть ли в Дании такая действительно традиция обсыпать людей в день рождения корицей, начиная с 25 лет. Я вам заявляла, что такая участь ожидает их в том случае, если они все еще не женаты, друзья. И это действительно невероятно, но факт. Вот кто-то корицу в кофе сыплет, да, к деньгам, а кто-то на именинников этот заморский продукт переводит. И таким образом пытаются они там намекнуть повзрослевшему товарищу или подружке, что пора им, соответственно, замуж или жениться. И стараются привлечь это, наверное, вкусное, сладкое событие в его жизнь вот с помощью корицы. Но с 30 лет есть информация, если чудо вдруг не происходит, то, говорят, могут разозлиться и корицу на перец в этом смысле заменить. Так что лучше не испытывать там судьбу, знаете ли, в Дании. Ну а вот у нас в эфире, это, пожалуйста, завсегда испытать удачу, судьбу, причем совершенно в любом возрасте. Самое главное было сегодня прислать мне ответ «факт» и оказаться 34-м по счету. С этим у нас справилась Анечка, 5546, последние цифры номера. Мы вас поздравляем от души с вами в течение пары дней. Свяжется буквально наш редактор, расскажет, как забрать билеты в дельфинарий. Поздравляем!
1: Факт или

смейтесь, улыбайтесь и прекрасным днем наслаждайтесь. На этой возвышенной ноте я, Ника Романова, с вами прощаюсь, но ненадолго отключаюсь. Услышимся теперь завтра в полдень, а сегодня в эфире ждите еще Вику Красовскую в «Как дома» шоу. Как видите, у меня все рифмы для вас на сегодня закончились. Пойду пополнять запасы. Всем спасибо, всем пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие учения пройдут в Воложенском районе и что создала международная группа ученых.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил Орден Дружбы Народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову. Церемония состоялась во время встречи во Дворце независимости.

0: Представитель правительства России удостоен награды за значительный вклад в развитие торгово-экономических отношений и укрепление технологического суверенитета союзного государства. Особо отмечена роль Дениса Мантурова в промышленном и военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. Более 75% детей с особенностями психофизического развития обучаются в условиях интегрированного обучения и воспитания. Об этом сообщили в Министерстве образования. В ведомстве отметили, обеспечение доступности и качества образования для каждого ребенка является приоритетом системы образования. Ежегодно около 3000 детей в возрасте до 3 лет получают раннюю комплексную помощь. В республике действует 160 кабинетов такой помощи. Создание специальных условий и развитие компетенций педагогов остаются ключевыми направлениями государственной политики.
1: К новостям в мире.
0: Италия не будет участвовать в военных учениях коалиции желающих. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Учения пройдут осенью. Итальянское правительство выступает против отправки военных на Украину, в том числе в случае прекращения огня. Премьер-министр Италии подтвердила, страна сосредоточится на гуманитарной помощи Киеву зимой. К новостям регионов. Комплексные учения МЧС пройдут в Воложенском районе с 26 по 28 августа. По легенде, на территории будет объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра и обильными осадками. Спасатели отработают сценарии ликвидации последствий стихии, включая заторы на дорогах, аварии на теплосетях и лесные пожары. Также запланированы действия при утечке опасных веществ и повреждении коммунальной инфраструктуры. В учениях задействуют экстренные службы и системы жизнеобеспечения. По итогам 3 дней будет дана оценка готовности всех структур к реальным чрезвычайным ситуациям. И в завершение выпуска. Инновационную фиолетовую ткань с охлаждающим эффектом создала команда ученых из Австралии и Китая. Результаты исследования опубликованы в журнале Small. Материал отражает солнечную энергию и испускает тепло в космос. В испытаниях ткань оказалась на 4 градуса холоднее белого хлопка и на 6 градусов холоднее обычной фиолетовой ткани. При контакте с кожей материал снижал ее температуру также примерно на 8 градусов. Технология подходит для создания одежды для работы на солнце, спорта и жарко климата.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек, 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

твоей коже белее, чем стены моей квартиры. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
2: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
2: караоке,

0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, в некоторых регионах небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 13 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Марго Робби сыграет главную роль в «Новых пиратах Карибского моря». Сюжет будущего фильма будет сосредоточен на ее героине, тогда как Джонни Депп, если вернется к роли Джека Воробья, появится в картине лишь как второстепенный персонаж. Напомню, что последний фильм серии «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в 2017 году и стал самой малоуспешной частью франшизы. А работу над шестыми пиратами приостанавливали в 2020. После попытки взломать Ченгука из BTS, хакера приговорили к 20 годам заключения. Суд Сеула приговорил гражданина Китая к внушительному сроку за руководство группой, которая занималась взломом аккаунтов. Злоумышленники собирали персональные данные жертв, активировали мобильные телефоны от их имени и переводили активы со счетов. Среди пострадавших оказался участник BTS Ченгук, у которого пытались украсть акции музыкального лейбла на сумму более 27 миллионов долларов. Однако транзакция была оперативно заблокирована и убытки удалось предотвратить. Анна Хилькевич подарила 8-летней дочери живую львицу. Актриса устроила необычный сюрприз для своей средней дочери Анны Марии на 8-летие. Она взяла опеку над 3-месячной львицей в сафари-парке. Хищницу назвали в честь именинницы. Семья планирует регулярно навещать животное. Хилькевич отметила, что дочь родилась под знаком льва и очень любит природу. Ранее актриса уже удивляла публику подарком для старшей дочери. Это был автомобиль за 10 миллионов рублей. Львица, автомобиль. Как думаете, а что подарят третий? Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Наши на Минской волне.

МВ Радио. Минск 97.4 FM. На Минской волне 17 часов.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Всем привет! Вика Красовская у микрофона, и мне хочется начать этот вечер с какой-то хорошей, позитивной новости, потому что совсем скоро «Минская волна» отмечает день рождения, и по этому случаю мы готовим для вас кое-что особенное. Друзья, запоминайте, а лучше записывайте в свои календари, уведомления ставьте, чтобы не пропустить. 4 сентября мы ждем абсолютно каждого у Дворца спорта. Мы выйдем из студии, нас не будет 4 сентября в эфире, чтобы обняться с вами, зажечь вместе под отличную музыку. И, конечно же, вручить целую гору подарков. У нас их, правда, очень-очень много. Приходите еще и в малиновом цвете, нашим любимым. Пусть такой дресс-код дофаминовый поднимет нам всем настроение. Ну и в честь праздника мы устраиваем большой розыгрыш крутых призов. Так что без подарков вы точно не уйдете. Тем более будут звезды, будут танцы. Ну, все как следует нормальному дню рождения. Тем более 22 года, нам уже можно абсолютно все. Ну, а я вместе с вами проведу целых 3 часа. Будем тоже слушать музыку. Будем подарки выигрывать. Совсем скоро билет в Pixieland я разыграю в нашей игре «Перепелка». Поэтому никуда не переключайтесь. Всем легкого, классного и нескучного вечера.
0: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: радио. Перепелка.
1: На часах 17:14, рабочий день медленно, но верно приближается к своему завершению. Ну а я готова разыграть первый сертификат от наших друзей-партнеров развлекательного центра для всей семьи Пиксиленда. Да, друзья, это не просто что-то, знаете, такое тривиальное и обычное. Это комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж без выходных. С 10 утра до 10 вечера. У нас сертификат достанется победителю игры «Перепелка». Напоминаю правила. Искусственный интеллект переделывает популярный хит, как ему хочется, под его собственное настроение. Но при этом оставляет слова полностью, как в оригинальной версии, и меняет музыку. Вот она как раз-таки играет ключевую роль для того, чтобы нас всех запутать. Если вы догадаетесь, кто эту песню спел, присылайте ответы в Viber, Telegram 8029-1010-307. Побеждает 25-е сообщение с правильным ответом. Ну что, давайте слушать, что ж там сегодня удалось у нейросети как-то нас выбить из колеи или все-таки не получится.

0: мажорная. Уверена, вам она нравится. Кстати, играет в эфире «Минской волны». Вы точно знаете эту группу. Я даю подсказки. Жду правильных ответов. 8-029-10-10-307. Напоминаю, билет в «Пиксиленд» достанется 25-му сообщению с правильным ответом.
1: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурс.

Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Bye.

0: МВ-радио. Перепелка.
1: Пришло время подвести итоги. Первая игра состоялась в вечернем шоу. И я знаю, я чувствую, что многие вот прямо сейчас в эту минуту проверяют свою удачу и думают, ну вот мое имя должно прозвучать в правильных ответах. Но я бы все назвала, потому что ответы были, ну, без единой ошибки. Это говорит о том, что вы внимательно слушаете «Минскую волну». Это группа часто у нас в эфире слышится. И, кстати, приходили ребята даже в гости к нам в эфир, и мы вообще тесно с ними сотрудничаем. И вообще считаю, что эта группа, она олицетворяет нашу радиостанцию, потому что и название у нее такое громкое, и звучит она всегда положительно, как я говорю, на мажорной ноте. Но давайте напомню. Искусственный интеллект взял этот хит, переработал на свой манер, изменил максимально музыку, но при этом оставил слова. Я включила в эфире, вы догадались, все большие молодцы. Напомню, как это было.

такая положительная нотка в эфире «Минской волны» прозвучала. Я напоминаю, что вы точно знаете эту группу, вы знаете эту песню и готовы уже сейчас подпевать, потому что я включаю оригинальную версию. Оригинал.

0: Группа «Добро», песня «Давай запоем» прозвучала в эфире «Минской волны». Ну а я готова напомнить, что партнер нашего розыгрыша — компания «Пикселенд». Это развлекательный центр для всей семьи. Обязательно приходите в ТРЦ «Червинский», третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. Там и бассейн из «Пикачу», и волшебное зазеркалье, и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. Сертификат, внимание, на посещение «Пикселенда» забирает девушка по имени Алина. Последние цифры номера 3458. Алина, я вас поздравляю, с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать подарок. И напоминаю, что совсем скоро вернусь, расскажу новость, которая меня немного шокировала, потому что премьер-министр Японии подружилась, не поверите, с насекомым. Каким? Чуть позже все подробности.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: 17:43 на часах, и у меня новость немного шокирующая. Если вам кажется, что ваша личная жизнь зашла в тупик, а уровень одиночества зашкаливает, просто выдохните. Сейчас я докажу вам, что у вас все просто отлично. Тут на днях Санае Такаити, на минуточку, премьер-министр Японии, сделала очень громкое и очень специфическое заявление. Она призналась, что во время многочасовых ночных бдений на работе подружилась с тараканом. Да-да, с обычным усатым просаком. Пока все мы ждем принца на белом коне, госпожа премьер-министр решила не размениваться на банальности. Она заявила, что не стала убивать нового офисного друга, потому что, цитирую, решила, что он чья-то реинкарнация. Ну а что, удобный сожитель, молчит, крошки подбирает, политические реформы не критикует. Идеальный мужчина. Правда, у этой лавстории трагичный финал. Жестокие подчиненные, которые не верят в переселение душ, прусака из кабинета все-таки убрали. Санае после этого честно призналась, что ей стало немного одиноко. Так что, мои дорогие, если вам на кухне посреди ночи придет, не спешите хвататься за тапок. Возможно, это ваш будущий лучший друг. Ну или бывший, там у кого как получится. Но новости как новости. Главное, что она не одинока. Кто-то у нее все-таки есть. Ну, в Японии там вообще не разберешься. Там же каждый день прилетают новости, что кто-то женится то на машине, то выбирает себе, так скажем, в друзья тоже куклу. И, ну, не понять нам этой истории. Все-таки Япония от нас далеко. Ну, а мы находимся в центре Беларуси, и я хочу рассказать о том, что буквально в начале часа я расскажу, есть ли новости, успеем ли мы добраться из точки А в точку Б, потому что Минск кипит, особенно вечером, все куда-то мчатся, я знаю, кто в магазины, кто в кинотеатры, кто на встречи, на свидания, в общем, ребят, делайте это под Минскую волну, делайте всегда погромче. Я, кстати, напомню, что еще будут подарки, у меня в следующем часе разыграю классный, точнее, их несколько будет, пригласительных на улицу Ежу. Это мероприятие, которое состоится в Ботаническом саду уже в эти выходные. Ну и, как всегда, будет море великолепной музыки. У микрофона на протяжении 3 часов этим вечером работает Вика Красовская.

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая. И теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru

0: Обстановка на дорогах.
1: Привет, автомобилисты. Яндекс.Сервис говорит, что в Минске 7 баллов. ДТП произошло на улице Сурганова, и там образовался серьезный затор. Далее на Орловской тоже не так-то просто проехать. Там стоит и Червяковый, и Долгиновский тракт, и Старовилинский тракт, и улица Нововилинская. Центр города, улица Верхоружия, частично стоит. Улица Козлова и пересечение проспекта Независимости тоже сейчас сложное движение. И я вижу, еще ДТП произошло недалеко от цирка, в сторону улицы Кирова, и на Первомайской тоже имеются серьезные затруднения, также с улицей Захарова. Аранская тоже пробка, там произошло ДТП, съезд на Партизанский проспект затруднен. Ну и на проспекте Независимости в сторону Уручья тоже вижу ДТП, затор небольшой, но будьте в курсе. Ну что ж, друзья, понимаю, что в Минске пробки, понимаю, что не так-то просто сейчас добраться, но мы сможем, мы сумеем, у нас все получится. В этом часе я разыграю билеты в ботанический сад. Будем готовить с вами в игре «Что не так у шефа» севиче из мидии. Да-да, будет высокая у нас средиземноморская кухня. Ну а в финале часа расскажу, что за маркетплейс открыли, на котором ничего нельзя купить. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Впереди, как всегда, все самое интересное.
0: Обстановка на дорогах. МВ Радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Желаю всем приятного аппетита. Если вы готовите у себя на любимой кухне свой ужин, возможно, это драники, запеканка или что-то из полезного, наверняка из кабачков, потому что сезон начался, я вас этим поздравляю. Поэтому я решила пойти совершенно другим путем и приготовить то, что наверняка вы едите чаще в ресторанах, либо когда вы ездите в отпуск, севиче из мидий. Поэтому вооружаемся своими познаниями высокой кухни и напоминаю, что правила игры максимально простые. Я читаю рецепт, добавляю что-то лишнее, что не входит в классический состав. Вы присылаете, и победитель сегодня забирает билеты на финал летнего сезона пикника в улице Ежа, который пройдет 29 и 30 августа в Центральном ботаническом саду. Объединяя фудкорт, живую музыку, кинотеатр и интерактивные зоны, на мероприятии будут представлены кулинарная школа, маркет, благотворительный проект «Добрая Ежа» и развлечения для всей семьи. Зажигай последние летние выходные вместе с нами. Ну что же, я уже хочу туда отправиться, потому что там 100% будет вкусно. Возможно, будет севиче из мидий, но как минимум что-то вкусное вы тоже точно для себя найдете. Я напомню, что блюдо, если вы впервые слышите, что это такое, это яркое, освежающее. Оно сочетает в себе древние традиции Латинской Америки и доступность современных морепродуктов. Ну, мидии мы видим регулярно на полках наших супермаркетов. Но родиной севиче считается Перу, а его история насчитывает более 2000 лет. Ну, суть в чем, что на побережье ели сырую рыбу и моллюсков, маринуя их в забродившем соке местного фрукта тумба. Это, кстати, родственник маракуйи. Или в свежем кактусовом соке. Вот оттуда пошли те самые известные маринады, которые мы встречаем тоже чаще всего в ресторанах. Но местные повара, кстати, поняли, что цитрусовый сок идеально готовит морепродукты без огня. Ну, тот самый маринад, который обладает магическими свойствами. Дело в том, что кислота меняет структуру белка, делая моллюсков плотными, будто их отварили. Вот и все. И после этого блюдо, конечно, приобрело огромную популярность и стало культовым стритфудом. Очень часто мы его можем тоже увидеть на всевозможных мероприятиях, где подают кухню прямо вот с киосков, да, с огня, с пылу жару, либо просто вот в таких вариациях, как та же улица Ежа, которая пройдет в Ботаническом саду. Все просто. Я напоминаю, читаю ингредиенты для севиче из мидии, добавляю, как всегда, что-то лишнее. Вы присылайте ответы 8029-1010-307. Побеждает сегодня 25-е сообщение с правильным ответом.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, базовые компоненты для севиче из мидии. Нам, конечно же, понадобятся сами мидии. Они могут быть варены мороженными. Лайм, красный лук, острый перец, майонез. Обязательно добавляем кинзу. И подается севиче из мидии с бататом, кукурузой или с какими-нибудь несладкими зернами. Например, чифлис, те самые хрустящие чипсы из зеленых бананов и ну, в общем, я вас запутала.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ» в программе.
3: Выступления популярных белорусских артистов.
0: Караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.
3: Собирай друзей и приходи на

0: радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Я уже услышала, как многие побежали в магазины и говорят, нам срочно нужны мидии, потому что севиче из мидии – это блюдо, которое наполнено белком, а белок мы любим, и сейчас отслеживают все свое КБЖУ и правильно питаются, и молодцы, потому что севиче из мидии – это просто, мне кажется, белковая какая-то бомба, потому что она и вкусная, и полезная, да еще и, мне кажется, это блюдо как машина-самолет, вот так, ковер-самолет, который перевозит вас на какое-то побережье и вдохновляет на путешествия и приключения. Напоминаю, правила игры были простые. Я читала рецепт, добавила что-то лишнее. Ваша задача была догадаться и прислать ответы либо Viber, либо Telegram и оказаться 25-м по счету. Конечно, в состав севиче из мидии входят мидии, лайм, лук, острый перец, кинза. Все это входит. Ну и, как я уже сказала, подается все это или с бататом, это сладким картофелем, или с кукурузой, или даже с огромными несладкими зернами чокло или хрустящими чипсами из зеленых бананов. В общем, все я прочитала, добавила, конечно же, то, что никогда рыбаки не могли себе позволить добавить в севиче, потому что севиче это всегда все свежее, натуральное, и никакого консерванта такого химического не могло быть, тем более где-то в жаркой стране. Добавила я майонез, он оказался, естественно, лишним, потому что майонез не входит в этот состав. А вот в Перу, кстати, есть специальный концентрированный цитрусовый маринад с соком морепродуктов. Его называют даже молоко тигра и считают мощным афродизиаком. Обязательно узнайте точный рецепт, я вам его читать не буду, но попробуйте. И я готова назвать имя победителя, человека, который отправится в ботанический сад уже на этих выходных. Зовут Елена, 9983, последние цифры номера. Елен, я вас поздравляю. Напоминаю, что финал летнего сезона пикника в улице Ежа состоится уже в эти выходные, последние выходные лета, в Центральном ботаническом саду. Фудкорт, живая музыка, кинотеатр и интерактивные зоны. На мероприятии будут представлены кулинарная школа, маркет благотворительный, проект «Добрая ежа» и развлечения для всей семьи. Обязательно приходите, проводите последние летние выходные всей семьей. Елена с вами свяжется, редактор расскажет, как забрать подарок. Ну, а я совсем скоро вернусь, расскажу, что за новый маркетплейс появился, стоит ли его скачивать себе в телефон. Все подробности через несколько минут.

Признавайтесь, сколько раз вы открывали корзину на маркетплейсе глубокой ночью, ну просто чтобы почувствовать себя живым? Накидали платьев, гаджетов, 35-ю кружку там с гусем, посмотрели на итоговую сумму, испугались и закрыли приложение. Знакомо, да? Так вот, зумеры, кажется, взломали эту систему и нашли идеальный способ шопинга для эпохи, так скажем, траты денег. И в Южной Корее вирусятся, и во многих странах мира новые дофаминовые маркетплейсы. Внимание, они вообще ничего не продают. Вы заходите, часами выбираете вещи, бережно складываете их в корзину, оформляете заказ за 0 рублей. А потом следите по карте за движением несуществующей посылки. То есть все это, ну, как в облаке каком-то происходит. Там все по-взрослому. Для полного погружения вам даже может позвонить виртуальный курьер и сказать, что ваш воображаемый робот-пылесос задерживается в пути. И, кстати, психологи в восторге. Они подтверждают, что нашему мозгу вообще плевать, приедет ли вещь на самом деле. Главное – это сам сладкий момент клика по кнопке «Оплатить». Ну, я считаю, это гениально. Вот представьте, сколько денег вы сэкономите, не будет лишних вещей у вас дома, потому что ты покупаешь, и уже давно доказано, что человек испытывает самую большую радость, вот тот самый пик эндорфинов и дофаминов в момент самой покупки, а не тогда, когда ты пользуешься этой вещью. Поэтому это вообще великолепное решение, и деньги сэкономит, и чувствовать себя вы будете тоже превосходно, то есть успеете поскроллить ленту, успеете выбрать все ненужное, сложить в корзину, и оно как будто бы будет даже к вам ехать. Ну, сон наяву по-другому и не скажешь. Ну, а я, друзья, напоминаю, что еще час проведем вместе с вами. У нас тут все по-настоящему, и в соцсетях мы тоже проводим опросы, не какие-то виртуальные, а по-настоящему жизненные и важные. Обязательно зайдите в инстаграм-аккаунт, подпишитесь, найдите «Минская волна», такой ярко-розовый логотип малинового цвета, ни с кем не перепутаете, и проголосуйте, какая полезная привычка дается вам тяжелее всего. Мне это очень интересно, тем более не просто так мы заговорили о покупках. Кто-то много времени в соцсетях проводит, а кто-то пытается себя приучить к спорту. В общем, все самое важное обсудим с 7 до 8 вечера. Никуда не переключайтесь. Впереди море классной музыки.

0: на Минской волне.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank Hoco и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: Я знаю законы нашей страны.
8: И я знаю законы нашей страны.
6: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
9: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Сочная. Малиновая.

0: друзья, сентябрь на носу. Это говорит о том, что многие начинают покупать ежедневники, начинают списки дел и говорят, что с 1 сентября я начну новую жизнь. И все будет по графику, все будет по плану. Я, признаюсь, тоже такой человек, но что-то идет не так, и все идет не по плану, и потом я начинаю переживать. Поэтому я решила задать вопрос вам в нашем инстаграм-аккаунте «Минская волна». Какая полезная привычка дается вам тяжелее всего? Спорт, зарядка по утрам, пить норму воды, не листать телефон перед сном или правильно питаться. Ну, это такой набор привычек, которые многие современные люди хотят внедрить в свою жизнь. Но не всегда это получается. И я знаю почему. Потому что мы пытаемся изменить все и сразу. Вот как я говорю, с 1 сентября или с 1 января или с понедельника. Ну и что делаем? Покупаем абонемент, садимся на диету и начинаем вставать в 5 утра. Мозг пугается такого стресса и включает настоящий саботаж. А научный факт говорит о том, что сила воли – это исчерпаемый ресурс, как батарейка в смартфоне. К вечеру она садится. Есть все-таки решение этих вопросов. Я бы не сказала, что это проблемы, но это то, о чем стоит задуматься. Правило 2 минут. Любая новая привычка должна занимать не более 2 минут в начале. Ну, например, не прочитать книгу, а прочитать 1 страницу. Ну, я утрирую, но все же. Не отжаться 50 раз, а просто встать в планку на 30 секунд, да? Главное закрепить само действие в графике, а масштаб придет позже. Но, судя по тому, как вы голосуете, я понимаю, что большинство, как и я, как и вы все, бросаем свои масштабные обещания, ну, достаточно быстро. Хотя многие еще говорят, что для того, чтобы привычка появилась в вашей жизни, для этого вот по 2 минуты внедрять и 21 день делать. Тогда все, эта привычка с вами останется надолго. Пишите, как у вас это получается. Сообщение прочитаю в финале часа. Может быть, и следующий выход, если что-то интересное придет. 8-0-29-10-10-307 Вайбер, Телеграм, либо в Инстаграм. Пишите, голосуйте. Мне, как всегда, везде все интересно.
1: Дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Радио. Как дома шоу на Минской волне.
1: Ну что, сегодня у нас вопрос в Инстаграме был предсказуемым по количеству ваших сообщений. Я понимаю, что несложно заниматься спортом по утрам, пить норму воды и правильно питаться. С этим мы уже все научились справляться. Ну, я понимаю, о чем говорю. А вот по поводу телефона... Это проблема современных людей. Многие написали, что не справляются и не могут убрать телефон из рук или утром, или вечером. Ну, в общем, главный враг нашей энергии, да, и те самые невидимые

привычки, которые заставляют нас плохо высыпаться, чувствовать себя разбитыми. Конечно, это вот те самые ритуалы, в которые мы не вкладываем никакие силы. Это просто вот на расстоянии вытянутой руки тот самый телефон, та самая дофаминовая яма. Сразу после того, как мы просыпаемся, что большинство делает? Давайте честно. Правильно, берут телефон в руки. И начинается там и лайки, и какое-то настроение посторонних людей. Мозг еще не проснулся, а мы уже загрузили в него тонну чужих эмоций. Лайков, тревог и так далее. Уровень стресса подскакивает, и весь день идет кувырком. Решение есть. Я, конечно, тут не суперэксперт, но все-таки советуют психологи сделать себе час тишины именно утром. Попробуйте не трогать телефон первые 30 минут дня и хотя бы 30 минут до сна. Замените это на обычное, не знаю, умывание прохладной водой, выпейте чашку кофе, чая, ну, в зависимости от времени суток, не знаю, послушайте музыку спокойную. В общем, что-то нужно убрать из глаз, ну вот, чтобы глаза ваши отдыхали. Поэтому я вижу уже сообщения, вижу по поводу телефонов, как вы справляетесь. Один тут лайфхак обязательно озвучу и использую. Но пока вернусь к привычкам здорового образа жизни, потому что вот есть те, кто справился, те, кто смог, и те, кто, как говорится, и не смог себя заставить. Но вот Елена написала, что я внедрила микропривычку, не могла заставить себя делать зарядку. Теперь я просто делаю 3 глубоких вдоха, подтягиваюсь, и пока закипает утренний чайник, в общем, начинаю делать зарядку. Тело само уже просит продолжения. Ну, хороший лайфхак, берите на заметку. У Кирилла не получилось, он купил себе кроссовки за бешеные деньги, поставил будильник на 6 утра. В итоге пробежал один раз под дождем, простудился, кроссовки стоят в шкафу, больше никаких понедельников. Ну, в общем, собирательный образ. Ну, мы тоже все немножечко как Игорь. Пишите ваше сообщение 8029-1010-307. Какую привычку сложнее всего внедрить в жизнь? Спорт, зарядка, пить норму воды или не листать телефон перед сном.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: без возрастных ограничений.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. Как дома шоу на Минской волне.
1: Ну что, самая вредная привычка для современного человека – это телефон. С утра мы его берем, едва открыв глаза, ну а вечером он является таким снотворным. Вот пока все рилсы не пересмотришь и не ляжешь спать. И это, к сожалению, правда. Все ваши сообщения в основном про это. И давайте быстренько прочитаю. Ну, по поводу часа тишины, хотя бы полчаса после пробуждения, полчаса до, так скажем, отхода ко сну, необходимо убирать телефон. Это все говорят, все об этом знают, но не все соблюдают эти правила. Вот сообщение от Ольги. О, утренний телефон, это моя боль. Залипаю на 5 минуточек, в итоге подрываюсь, бегаю по квартире, опаздываю на работу, кофе пью на бегу. Сегодня попробовала не открывать Инстаграм до работы, реально чувствую себя спокойнее. Ну вот видите, Ольга, вы уже на пути. Ну ладно, мессенджеры проверили, а уже соцсети давайте оставим для развлечений. Дмитрий написал, я убрал телефон из спальни вообще. Купил обычный китайский будильник. Первую неделю ломала, рука сама искала под подушкой экран. Зато теперь засыпаю за 10 минут, а не за 2 часа. Дима, вы наш герой. А вот Светлана написала, а мне муж ставит блокировку на приложение после 10 вечера. Пароль знает только он. Сначала я злилась, а сейчас благодарна. Стали больше разговаривать по вечерам, а не тупить в экраны, написала Светлана. Вы знаете, это хорошее решение, чтобы и пообщаться с близкими, потому что, к сожалению, все этот телефон из рук не выпускают. И еще, кстати, проблема это за столом, потому что, когда люди ужинают, там семья, дети, родители, надо тоже как-то убирать. Это часть этикета, часть нашей жизни, которую нужно все-таки заполнять разговорами, как прошел день, чем вы занимались, а не листать ленту бесконечно, она никогда не заканчивается и всегда что-то интересное. Поэтому, друзья, конечно же, привычки вредные нужно искоренять из нашей жизни, тем более впереди 1 сентября, точка отсчета не только школьного времени, учебы и так далее, но все-таки осень, она так заставляет нас немножко организовать свой быт и свою жизнь. Давайте начнем ее с чистого листа и без телефонов по утрам и по вечерам. Я думаю, что этот шаг такой взрослый, осознанный, поможет нам улучшить качество жизни. Ну а я совсем скоро вернусь и расскажу, какая погода планируется завтра на территории нашей страны и в городе Минске.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: о погоде.
1: На территории Беларуси, по версии наших синоптиков, 26 августа они обещают без осадков. Лишь днем и утром местами по северо-востоку ожидаются небольшие кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 5-10, максимальная днем 17-24. В Минске днем воздух прогреется до 22 градусов, будет переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь. До завтра, 17 до 20.00. Включайте вечернее «Как дома» шоу. Будем подарки разыгрывать. Будем музыку слушать и, конечно же, слышать меня, потому что я, Вика Красовская, обязательно вернусь в эфир. Подписывайтесь на соцсети, добавляйте «Минскую волну» в избранное, скачивайте приложение «Радио Плеер Беларусь». Всем классного, легкого и нескучного вечера.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. МВ Радио.

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, в некоторых регионах небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 13 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на...

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, в некоторых регионах небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 13 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, в некоторых регионах небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 13 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ» в программе.
1: Выступления популярных белорусских артистов.
0: Караоке.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, в некоторых регионах небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 13 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.